0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Зина уснула лицом на мундире. Во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина. Та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною. А в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка хорошая,
1: обстановка,
2: да?
1: По кайфу.
2: Знаешь ли ты, вдоль это наречие?
1: Как ты резко закончила. Просто вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою

0: Не любившая с нелюбившими.
1: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
2: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Жучков шутит на Юмор ФМ.
1: Спрашивайте в мебельных магазинах. Скрипучие кроватки, мамонтенок. Мамонтенок. Пусть мама услышит, пусть мама придет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин.
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
1: Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подругой, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске пара красивых женщин и Дед Мороз. Певица Нюша решила вновь сменить имя. Кто не знает, когда-то Нюша была по паспорту Анна Владимировна Шурочкина. Но выступая под псевдонимом Нюша, она поменяла паспорт и стала Нюшей Шурочкиной. И вот опять 25. «Я меняю имя. Говорила раньше, что не знаю, на какой отрезок времени буду Нюшей. Потому что я же официально была в паспорте Нюша. Поменяла имя в 17 лет, когда участвовала в конкурсе. Сейчас пришло время. Я понимаю, что хочу имя Анна снова», — говорит она. «А на сцене тоже будет Анна? Вроде нет такой певицы». Блогерша Виктория Боня посоветовала своим подписчикам почаще признаваться в любви деревьям. Викуся периодически носит шапочки из фольги и пугает последствиями 5G, так что не будем к ней очень строги. Деревьям очень важно говорить: «Я тебя люблю, я тебя вижу, я тебя чувствую, деревья живые», сказала знаменитость. Все так, только одно непонятно. Вот зачем им, живущим веками, признание какой-то Бони?
1: Новости.
0: Но на суть, что? Правильно, Новый год. И вот, оказывается, главный Дед Мороз страны из Великого Устюга распродал все декабрьские корпоративы, а кошки у него остались только в ноябре. Час выступления старика с бородой стоит 250 тысяч рублей, потому что он главный. В райдере у деда авиабилеты бизнес-класса для него самого и его помощника, а также гостиницы и питание в ресторане. Кстати, час выступления Деда Мороза не из Великого Устюга, а обойдется 8 тысяч рублей. А в бороде они все одинаковые. Так что подумайте об этом. Хорошие новости ближе, чем Новый год. Следующий выпуск уже через час. Не пропустите.
1: Юмор

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Мне тут вчера рассказали, я прям обалдел. Оказывается, сборная России по футболу — это обычные переодетые люди.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач. Больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружимся в танце,

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Катя отметила 40-летний юбилей. И к надписям в подъезде стали подписывать слово «тетя».
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
4: Вы настоящий мастер своего дела?
5: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
6: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
7: Инженер по ящик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
8: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
9: Смотрите в светлое будущее вместе с нами!
10: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив!
11: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
12: Наша работа – ваша зарплата.
13: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
14: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
15: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
16: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
15: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
16: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
14: А примерно через 15 минут у нас караоке.
15: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
16: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее?

0: Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были. У них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе. Вот это, вот там вообще ничего общего, да? Там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах там... Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к тебе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в 8-м, и мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвала. Вот. Ты что думаешь, мы до 8 класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена, прямо в 8 классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что ну это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты чё? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин то...

0: всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте, парни, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа – это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто когда-то в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери? Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке». Решила сэкономить. Никогда так не делайте. Это ужасно просто. Это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон – это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт. Как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка – станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы. Никто не выйдет в Обухово. Там билет надо по паспорту покупать. Алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все. Спасибо, хорошего вечера.
1: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев.
1: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но очень большие. Хотя и по 5, но очень большие. Но по 5 рублей, но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Но очень маленькие, по 3 рубля. Хотя и по 3, но зато маленькие. Но очень маленькие. Но по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. По 5 рублей, но очень большие. А сегодня по 3 рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по 3, и очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Те по 5 рублей. Гусары по 5 рублей. А это вот это вот все. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся. Маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленький быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Надо бежать. Но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами, чтобы постоять тут. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина и «Странные мировые рекорды». 35-летний славянский каскадер Филипп Ржишник 47 минут стоял на руках в огне и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Самое приятное для Ржишника то, что категория «Самая долгая стойка на руках в полном огне» появилась в книге только после регистрации его трюка. Между прочим, игры с огнем не самые любимые для установления рекорда. Так что этот самый Ржишник не боится огня и может устанавливать и устанавливать. И гори оно все синим пламенем. Есть рекорды поинтереснее. Немец Андре Ортольф сумел лопнуть 60 воздушных шариков всего за 30 секунд с помощью вантуза. И говорит, что пока готовился, лопал шарики даже быстрее. Но в момент установки рекорда, видимо, разволновался. Если вы тоже хотите взять вантуз и пройтись по шарам, ловите рецепт от рекордсмена. Шары нужно надувать максимально сильно, чтобы они были тугими и легче лопались. Понятно, что мало кому в голову такое взбредет, но все-таки имейте в виду. Житель Венгрии Герга Барбей установил мировой рекорд, собрав коллекцию из 2000 разных банок энергетиков. Экземпляры он привозил из Японии, США и разных стран Европы. На днях Книга рекордов Гиннесса официально признала коллекцию Барбея крупнейшей в мире. Останавливаться коллекционер не собирается и продолжает искать новые редкие экземпляры. Очень энергично ищет, наверняка. Так же энергично, как я, Юля Деточкина, ищу для вас хорошие новости. Кстати, следующий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

строгий.

утренней звезды.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера после продолжительного скандала жена собрала вещи и уехала к маме. Так сказать, на свою истерическую родину.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
2: Тук-тук.
3: О.
2: Тук-тук. Продажники, здорово.
4: Здрасте.
5: Привет.
2: Так, ну что, Marvel все любят?
4: Да.
6: Надо.
2: Да. А пиво?
3: О, да. Спрашиваешь.
2: Конечно. Еще бы. Идеально. Значит, жду всех в 19.00 в соленом Таносе. Там у меня день рождения. Напьемся, пока камни бесконечности не пойдут. Так, смотрите. Адрес, как добраться и вишлист я прямо сейчас в чатике вам отправляю.
4: Давай.
2: Ольга Александровна, вам не отправляю? Не потому, что у вас WhatsApp'а нет, а потому, что до вас доходит только из уст в уста.
3: Ага. Шутка.
2: Шутка, конечно. А, все, давайте.
4: Давай.
3: А что такое вишлист?
4: Вишлист — это список подарков, то, чтобы хотел получить именинник на свой ДР. Понимаете? Чтобы мы не мучились с выбором. И в итоге не подарили киберспортивную мышь с подсветкой, да?
6: Не за что, Саш. Извини, что я так же, как и все, при выборе подарков руководствуюсь правилом. И это я сам себе тоже хотел.
7: Так, давайте вообще посмотрим список подарков. VR-шлем, духи Tom Ford, сноуборд, Apple Watch и камера GoPro.
6: Чего? Ну, блин, плюсы вот вишлиста очевидны. Мы хотя бы поняли, каким п***оедом стал Никита к 30 годам, блин.
2: Почему?
6: Да потому что существуют базовые принципы праздничной математики. Вот смотри, вот, ну как бы я там не танцевал, как бы я там не закусывал, максимум я набухаю на 3 штуки, да?
3: Mm-hmm.
6: Получается, я должен скидываться где-то 1500. А у него там в этом списке, блин, меньше 10 000 ничего нет. 10 000 по-братски. Матери можно что-нибудь подарить там. И то, если ты с ней давно не виделся, и юбилей.
7: Да, ребят, пофигу на деньги, пофигу на имя. Вы вообще не понимаете, что он сделал? Он разрушил институт веселого творческого подарка. Где в вишлисте маленький бильярд? Трусы с хоботом? Песню на радио где заказать? Или видео поздравления от команды КВН борцов? Где?
6: Согласен.
3: Я тоже согласна. Навязывать вот этот список подарков, честное слово. Может, мне со стороны виднее, что ему надо. Мужику 30 лет, у него зажима для галстука нет.
6: Да.
4: Слушайте, а вам не кажется, что этот виш-лист появился не просто так? Ну, может, просто человечек устал каждый год вбухивать по 50 000 рублей в день рождения, а взамен получать фартук с накачанным телом? А? Ну.
6: Гляньте на него, глянь. Я Саша, я тот самый умный и современный. Что, ты реально будешь дарить что-то из этого списка? Реально, ты будешь дарить что-то из списка?
4: Ну а что, придется. Ну и придется, видимо, дочку на год позже в школу отдавать.
2: Братва, братва, Marvel отменяется. Как относимся к вселенной Гайдая?
4: Да нормально.
2: Нормально? Ну все тогда идеально. Перемещаемся в Чача-бар «Кавказская пьяница». Да. Так что это, что вы там выбрали, на что из виш-листа будете скидываться?
6: Скидываться?
2: Нет, Дэн, ты можешь, конечно, и в одного подарить. Но я думаю, ты так на барбера никогда не накопишь. А-а-а. Короче, ладно, давайте, плюсуйте там в чатик, что выбрали. И Гусейну обязательно передайте, что приходил.
3: Ну и что получается? Так давайте объективно сейчас выберем что-то из этого виш-листа. Вот, давайте берем духи. По 3000 человек. Все согласны?
4: Да, я за.
3: Вот, отлично, Саня. Дэн, ты чего молчишь?
6: Да я его Никите пишу, спрашиваю, можно ли с любимой женой прийти.
3: Ой, как мило.
6: Да не, я просто говорил, я же больше 1500 скидываться не буду. Хочу вот с ней попилить напополам.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но...

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шьюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, танцуй.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве. Да ёшкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и очень праздничный, с подарочками, выпуск хороших новостей. Два самых старых мужчины в мире отметили день рождения, с чем друг друга и поздравили. По счастливому стечению обстоятельств, австралиец Кен Уикс отметил 113-летие в один день с самым старым живущим мужчиной в мире, 114-летним Жоао Мариньо Ниту из Бразилии. Мужчин разделяет 14 тысяч километров, но они шлют друг другу приветы. А все остальные отмечают, что одновременное празднование дней рождения двух старейших мужчин мира – это редчайшее событие. Мне вот интересно, а что можно подарить мужчине на 114 лет? Британская бабуля по имени Анна обожает Рождество. Бабушке 54, поэтому мы ее так называем, у нее 4 внука. И Анна так сильно любит праздник, что наряжает елку еще в июле. И кладет под нее подарки, которые она начинает покупать в январе сразу после предыдущего праздника. И, собственно, в декабре британка проверяет, все ли на месте, не забыла ли она кого, что докупить. Муж ругается, конечно, что дом превращается в рождественский склад Санты, но зато человек спокоен.
1: Хорошие новости.
0: А в Китае с подарочками произошел скандал. Один парень подарил возлюбленной на день рождения традиционный красный конверт и вложил туда 520 юаней. Это 6,5 тысяч рублей. Число 520 в китайском языке созвучно с фразой «Я люблю тебя». В ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней. Это уже 16 тысяч рублей. И это число созвучно с фразой «На всю жизнь». Но она ему ничего не прислала. Щучка крашеная. Тогда мужик пошел в полицию. В общем, она ему деньги вернула. Это если коротко. А если долго, то получается очень хитрая схема. Он вкладывает 6 тысяч рублей и получает деньги назад плюс навар 10 тысяч сверху. Это что это за любовь такая? Я, Юля Деточкина, не только хорошо считаю, но и люблю хорошие новости. Скоро абсолютно бесплатно расскажу вам парочку свеженьких новостей. Далеко не уходите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю.
2: Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает. Мешочки радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+. Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, не орда саранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
6: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
5: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
6: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
4: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
6: И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
5: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка, и торчит лоскуток среди ягодиц.
6: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: радости.
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму.
2: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
1: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
1: Надя, давай с тебя начинаем.
2: Итак, мужичок с гармошкой выпал из окошка, пока вниз летел, сам себя отпел. Подожди, не надо мне смотреть, это не я писала.
3: Это жестковато.
4: У меня тоже сейчас жестковато будет.
3: Так.
1: Гроб из Икеи купил себе Димка, чтоб сэкономить семье на поминках. Но пятый год уже не помирает, сидит, собирает.
0: Шутки, песни, плюс!
1: Надя, опять ты.
2: А, я!
1: Да, хорошо. Миша просто слушать пришла. Да,
2: я вам песенку спою про 60. Эту песню пусть подхватят все подряд. Пусть летит по белу свету суперхит про прелестету. Это песенка про 60. 60, 60. Так легко, друзья, проверить. 60, 60. Взять рулетку и померить. 60, 60. Разобраться, если честно, то у женщин 60. Привлекательное место. 60, 60. Разобраться, если честно, привлекательное место.
3: Какой был длительный заход.
2: Ну, просто я не понимаю, про каких женщин эта песня. У меня явно не 60. Я просто так сейчас констатирую факт.
4: Подрастем, узнаем. Ну давай, Нюш. С почином.
2: О!
3: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
5: Чат, чат, чат.
3: В родительский чат, чат, чат, чат.
2: Так, хорошо.
4: Так, а у меня здесь сейчас минуты на три.
2: Ну, мы готовы.
1: Есть на свете полезный портал. Я на нем регистрирую сам. Он полжизни уже у меня отобрал. Нервы в хлам, печень в хлам, госуслуги для граждан страны. Расскажите, куда нажимать? Кто придумал удобный такой интерфейс, вашу ж мать? Госуслуги для граждан страны! Тут профессор не сразу поймет.

0: очень такая тихо спела.
1: Что она секс? Она тихо спела. Мать двоих детей. Секс.
2: Я бы сказал, белки тоже очень любят секс.
3: На Юмор ФМ.
2: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Стас Ярушин плюс Нюша.
2: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
3: Шутки-песни плюс.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любопытный факт. Одна камера на Кутузовском проспекте собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
2: Чукча гаишник остановил мужика. Ваши права! А мужик смотрит, ну Чукча перед ним. Он ему календарик дает. Он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи. Вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул». Он говорит: «Ну, что ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня». Он, чертыхаясь, одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии привезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
1: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. А зачем?
1: Ну как, ну чтобы было, да?
2: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
1: Да чтобы вот он прям вот вообще вот прям сильно счастливый.
2: Что ты хочешь получить от него?
1: Эмоции.
2: Какие?
1: А, счастье.
2: А сейчас он несчастлив?
1: Счастлив. Конечно.
2: Садись, солнышко мое красиво. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник какой-то, простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает сельдерей. «Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше». Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака, дурак с инициативой. Он служил в Советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: «Я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь». Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
1: Да.
2: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Юлия Деточкина, и у меня для вас выпуск мимимишных новостей. В Штатах для котят устроили экскурсию в океанариум Миннесоты. Кот и дети 2 часа бегали, спали и наблюдали за рыбами, скатами, морскими черепахами и акулами. Сделано это было не только ради фоток в соцсетях, но и потому что новые звуки, животные, а также необычная обстановка помогают котам социализироваться. А вот вы водите своего кота в океанариум, ну или хотя бы в рыбный отдел? В американском Сиэтле прошли традиционные забеги корги. Видимо, всем нравится смотреть, как бегут эти собачки, ведь у них такие короткие лапки. Так вот, корги по кличке Банан не только победил, но еще и финишировал в стиле Усейна Болта. За несколько метров до финиша Банан вырвался вперед и дерзко оглянулся на отстающих конкурентов. Ну, прямо как Усейн Болт на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но надо отметить, что у Усейна лапки-то подлиннее.
1: Хорошие новости.
0: В России новый тренд среди владельцев домашних животных. Оформляя питомцам паспорта, хозяева начали вклеивать в них фото, как в настоящие документы. Как правило, пес или кот сняты в строгом стиле. Некоторые даже в костюмах, в очках или шляпах. Хозяева устраивают своим любимцам настоящие фотосессии на документы, а некоторые еще и добавляют отпечатки лап. Эх, а как же раньше-то было просто. Усы, лапы и хвост – вот мои документы. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Три часа пыхтели и не смогли разгадать кроссворд? Поздравляю! Вы роман Достоевского «Пять букв».

0: утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что пословицы «семь раз отмерь, один отрежь» и «у семи нянек дитя без глазу» каким-то зловещим образом связаны?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
4: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: Простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
4: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
5: Вы уже много лет пытаетесь стать звездой эстрады, но безуспешно.
6: Да, не понимаю, что не так. Ведь я прекрасно пою.
5: Вот и причина. Вы слишком прекрасно поете.
7: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
6: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
7: О да, приходите на наши курсы и вас научат.
8: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
7: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
9: Петь вот таким вот высоким противным голосом и в нос, потому что это типа прикольно.
7: Нарочно путать ударенье в словах, ведь и то нынче в тренде.
9: И главное, вы окончательно...
8: Простите. И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты — это прошлый век.
6: И я стану сверхновой суперзвездой?
5: Братья Аблязизовы стали, и вам попрет.
7: Высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых. В звезды попадают через нас.
5: Запишитесь на кастинг на сайте Аблязизов Бразерс Хит и точка.
10: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
11: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
10: А вы похожи на Корнелюка?
12: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
10: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
11: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспективы роста, плотный гастрольный график.
10: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
11: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка, даже если вы не очень похожи.
10: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
0: Юмор-ФМ.

0: сумасшедший, очень смешной и очень многоликий наш Андрей Рожков. Именно он делает наш эфир намного веселее и намного смешнее. И именно благодаря ему вы хохочете от души. В этом я нисколько не сомневаюсь. И да, он появляется очень и очень часто. Ну и плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора смотреть. В финале рубрика «Шутите, извольте». Там Михаил Полицемака про чувство юмора шахматистов расскажет. Чуть раньше реалити «Криминалист». Там смешные фрагменты полицейских протоколов. Порадует нас и Ян Арлазоров в рубрике «Классика жанра». А еще в этом часе, буквально через несколько секунд, «Биг стендап», ну а там Андрей Цеховский. Меня зовут Яся Богачева, сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Биг стендап», «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
2: Здравствуйте. Мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Не могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются? Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, а я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно, да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме?»

0: У нее был Павел, ее песик Йорк, знаете, вот эта вот шняга маленькая волосатая. Альберт, блин, Альберт, а я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Главная новость к этому часу. Сегодня утром миллионы простых россиян вышли на улицы в знак того, что им нужно на работу.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Мне тебя спрашивают, Ян, правда, что ты обладаешь даром? Я говорю, не даром, но обладаю. Еще знаете, что, ребят, могу? Могу мгновенно перемножать большие цифры. Там пятизначные на пятизначные, шестизначные. Пожалуйста, назовите любое число сложное, пятизначное или там шестизначное. Я мгновенно перемножу, пожалуйста. Как тихо? Умножить на другое сложное. Так, тишина. А первое ты какое сказала? Ты понимаешь, в чем дело? Я перемножаю быстро, запоминаю тебя с трудом. Вот ко мне пришел сосед, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко. Разные деньги. Если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко. Во! А если сколько жалко, ничего, то бери сколько угодно. Правильно? И потом вопрос, сколько есть. Если столько, сколько ты ешь, то не жалко. Но если есть сколько я, то жалко, несмотря на то, что ты ешь столько, сколько. Я когда ему сказал, он забыл, зачем пришел. Извините, женщина, я опять к вам. Дама, я к вам. Извини, перестань смеяться. Повтори еще раз цифры. Умножить на? А зачем тебе это надо, скажи, вот Вот объясни, зачем тебе это надо, я быстрее перемножу, понимаешь? Вот я вам рассказываю. Значит, я ехал на автомобиле, меня останавливает гаишник.
2: Сержант Богданович, 2-го Иссусовского района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час, ваш штраф 250 рублей, сержант Богданович.
1: Я говорю, извините, сержант Рабинович, я вообще не шел по трассе. Я не шел, я на автомобиле ехал. А если бы я и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Даже если представить, что я был моложе, у меня нет живота. И я прям шел, перся по этой трассе со скоростью 180 км в час. Я не мог бы тебе дать 250 рублей, мне на цифры память плохая. Потому что когда женщина мне... Какие цифры ты мне сказала?
2: Он мне говорит, я не сержант Рабинович, я сержант Богданович.
1: Я говорю, я знаю, я не видел ни одного Рабиновича, что в ваши годы был еще сержантом. А потом, я говорю, я сейчас тебе не объяснял бы второй раз. Но он меня тут перебил в двух местах, вот здесь и здесь. Извините, пожалуйста, я опять к вам. Вас как зовут? Оля, на имена у меня память потрясающая, Оль. Оля, вам как перемножить, быстро или точно? А? Нет, я могу быстро, но не совсем четко. Но точно, но не совсем. Там, чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Быстро, быстро. Это будет 755 миллионов 856 тысяч 750. Точно? Зато быстро, понимаешь, Олька? Дома ты сама перемножишь. А вот так, чтобы человек 5 минут болтал ни о чем, надо обладать даром. Причем не даром.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя.
4: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история правда. Все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: Но мне кажется, земля немножечко довертелась, и довертелась она до того, что теперь в поездах есть не просто комфорт, а целые спа-процедуры. Представляете? Отправляйтесь в дорогу из Москвы до Владивостока и, пожалуйста, наслаждайтесь, купайтесь и отдыхайте, расслабляйтесь, ну вот это вот все. А еще о вкусностях. Вот об этом всем Юль Деточкина расскажет в хороших новостях. Также этот час дополним юмором, разумеется. Шутить извольте в финале этого часа. Там Михаил Полеиц и Мага про чувство юмора шахматистов расскажет. Ну и прямо сейчас реалити-криминалити. Ну а там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Ловите!
1: Юмор ФМ представляет
2: реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити-криминалити.
4: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И все для людей в этом выпуске хороших новостей. Из Москвы в Карелию решено запустить СПА-поезд. Настоящий поезд со встроенной сауной, который будет работать с 9 по 31 октября. Работать банька будет и в пути, и на стоянках. Сеанс длится 90 минут. Стоимость всего лишь 2700 рублей за человека. Включены халат, простыня, полотенца и тапочки. А из ресторана можно и еду заказать. Поездка длится 2 дня и 3 ночи, так что попариться успеете. В двух столицах, Москве и Петербурге, в октябре проведут иммерсивные ужины по Гарри Поттеру. Суть в том, что фильм показывают на большом экране, а гости ресторана в этот момент едят те самые блюда, которыми угощаются юные волшебники в кино. От торта Хагрида до тыквенных пирогов и сливочного пива. При этом все места забронированы уже почти на 2 недели вперед. На всякий случай напомню, что там в кино еще и конфетки со вкусом ушной серы были. Это, наверное, на десерт?
1: Хорошие новости.
0: В России запускают международный гастропроект «From Russia with Taste». Цель – показать иностранным шефам, что российская кухня – это не только борщ и блины, но и строганина и буузы. На платформе соберут истории блюд, рецепты, комментарии российских шеф-поваров и рестораны по всему миру, где это уже все можно попробовать. Сайт переведут на 20 языков. Плюс шеф-повара и туристы смогут отправиться в гастротуры по Москве, Петербургу, Казани, Сочи и Владивостоку. Это будет большой и вкусный ликбез по российской кухне. Я, конечно, не шеф-повар, но в гастротур поехала бы. А вы? У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезны. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите?
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ. «Если бы знал, как они ходят».
0: Шутить изволите?
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
6: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
5: Юра Борисов, Иван Янковский.
7: Ты что думаешь, я испугался?
8: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
5: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губерниева.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон – это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Немного информации, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1.
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. О, взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Но лично мне из этой песни прямо сейчас доступны две вещи. Солнце, которое обещали синоптики на эту субботу, и Монак, который я смело рассматриваю на мониторе. А еще доступно намного больше, чем солнце и Монако, и вот это вот все. Конечно же, хорошее и веселое настроение. А все почему? А потому что у нас тут на Юмор ФМ Андрей Рожков шутит коротко и очень смешно. А еще стало больше юмора. Смотрите, в финале этого часа монолог Михаила Задорнова порадует каждого из вас. Чуть раньше анекдотами рассмешит самый лучший Дэн. Также в этом часе поделится детскими перлами угарный папа. Кстати, эти истории вы же ему и отправляли. Слушайте и ждите свою. Ну а буквально через пару секунд сам Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Бугачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым классным настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

А в лишнем весе тоже есть свои плюсы. Вот, например, если много и хорошо кушать, в троллейбусе можно уступать место сразу двум.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: В садике дети летом гуляют в трусиках и панамках. 5-летний Леша говорит маме: «Мама, а Тёма влюбился в Диану. Он сегодня сказал, что у нее красивые трусики и красивое туловище». Мама подходит к холодильнику, чтобы взять оттуда творожок. Творожка нет. Странно. Интересуется у 5-летнего сына Саши: «Сань, а ты творожок брал?» «Да, я его переложил». «А куда?» «В себя». Из школьных сочинений Лёши. Чацкий был самодостаточен. Об этом говорит хотя бы отсутствие у него детей. «Когда я прочитал роман Горького, то сам захотел стать матерью». В библиотеку вошли двое. Мальчик и девочка. Они были братьями. Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. «Тля я или право имею?»
0: Угарный папа.
1: Саша 3 годика спрашивает: «Мам, зачем мы каждый день покупаем продукты? Их что, кто-то ворует?» Утром мама оставляет 5-летней Соне записку: «Соня, наведи в комнате порядок», и уходит на работу. Вечером, вернувшись, она находит в комнате записку дочки. Неохота. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Цены, вкус и качество – вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, в 35 будете закатывать помидоры.

0: Не надо печалиться, надо смеяться веселой компанией Юмор ФМ. Тем более у нас здесь и шутки, и, между прочим, хорошие новости. В очередном выпуске в ближайшем Юль Деточкина расскажет, почему многие из нас не уезжают в теплые края на зимний, снежный, мокрый такой разваленный период. Послушайте, не пропустите. А еще этот час дополним смешными рубриками. Шутите, извольте, там Михаил Полиция и Мака про шахматистов. А прямо сейчас реалити-криминалити.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
4: Техника не та, скорости нет, ну что, но стройности нет.
3: Тренеру надоело это все, он развернулся и говорит, бабуль, может, вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
4: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
3: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Ну, как тебе сказать, отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
5: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Зима близко, и об этом в хороших новостях. Опрос показал, что больше половины сограждан с удовольствием жили бы как перелетные птицы, то есть улетали бы на холодное время в теплые края. Каждый пятый хотел бы уехать, но денег нет. 16% не могут бросить учебу, а 38% опрошенных признаются, что быстро затаскуют по березкам и родным лицам. Ми-ми-ми, ну какие же мы все-таки любители березок? Нумерологи считают, что елку следует ставить уже в октябре. Они определили удачные даты для исполнения конкретных желаний. Например, новогоднее дерево, наряженное в первую неделю октября, по словам специалистов, обещает крупную покупку. А вот если поставить елочку с 15 по 21 октября, то в семье точно будет пополнение. Ну, теперь понятно, зачем в Москве в прошлом году наряжали елки с 15 октября. Хотят, чтобы москвичей было еще больше. Кстати, в «Максе юмора» обсуждаем, когда ставить елку и стоит ли верить нумерологам. Заходите.
1: Хорошие новости.
0: От мистики к космосу. До Нового года можно будет любоваться на Сатурн. Его будет видно невооруженным глазом. Ученый-астроном Олег Угольников говорит, что это яркая желтоватая звезда с ровным светом без мерцания. Не перепутайте с другими желтоватыми звездами. В этом году Сатурн разворачивается к нам кольцами. Рассмотреть их и несколько самых крупных спутников планеты удастся даже в небольшой телескоп. Внимание, вопрос. У кого есть телескоп взаймы? Хочу поискать на Сатурне хорошие новости. Вдруг есть что? Я, Юлия Деточкина, в любом случае скоро вернусь. С телескопом или без. Не расходитесь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
3: Реклама.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы слышали? На конкурсе «Мисс РЖД» опять победила какая-то шпала.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы. Безобразие. Вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься. Русские. Вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы. В гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русские. В гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие. Вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал. Русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель. Здесь в лифтах накурено. Русский. Странный отель. Здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано. No smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русские, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак. Только омлет и мюсли. Русские, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русские, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался за купленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский. Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите. Можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром первым делом послал всех нахрен.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Потерялась я, мама.
4: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепёке?
3: Я потерялась.
4: Ты потерялась?
3: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
4: Как ты потерялась?
3: Я прыгала на батуте.
4: И почему ты потерялась?
3: Сильно прыгала. И потерялась.
4: А где твоя мама?
3: Не знаю.
4: А как она выглядит?
3: Плохо.
4: А где вы живете с мамой?
3: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
4: А, пансионат энергетиков?
3: Да.
4: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Адя.
4: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
3: Нет.
4: Бадя?
3: Нет.
4: Вадя?
3: Нет.
4: Может, Гадя?
3: Похоже, но нет.
4: Задя?
3: Нет.
4: Может быть, и Адя?
3: Нет такого имени.
4: Фадя?
3: Нет.
4: А, может, Надя?
3: Нет.
4: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
3: Красивое имя.
4: Гадя, а как твоя фамилия?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Ова.
4: Но тут попроще будет. Иванова.
3: Нет.
4: Петрова.
3: Нет.
4: Сидорова.
3: Нет.
4: Корова.
3: Нет.
4: Здорова.
3: Нет.
4: Хреново.
3: Да.
4: Хреново. Гадя Хренова?
3: Да.
4: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
3: Не помню.
4: Вообще не помню.
3: Помню только последние три буквы.
4: Вна.
3: ВИЧ.
4: Петрович.
3: Да!
4: Гадя Петрович Хренова?
3: Да!
4: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
3: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Ну вот когда температура стремительно приближается к зиме, а ветер срывает шарфы и пытается раздеть, остается греться только изнутри. У каждого, конечно, свой способ, но у нас здесь на Юмор-ФМ, естественно, это шутки. Шутки, которые озвучивает Андрей Рожков. А они короткие и невероятно смешные. Так что прибавляйте громкость, чтобы не пропустить свою любимую. А еще здесь на Юмор-ФМ стало больше юмора. В финале этого часа маэстро Жванецкий порадует легендарным монологом. Конечно же, Сатья будет с юмором отвечать на хороший, глубокий такой вопрос. Также в этом часе анекдоты Игоря Маменко, но в ближайшие секунды веселая озорная команда. А нас Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенный Акмаль будут шутить и петь, и все это только для вас. Меня зовут Яся Богачева, с вами просыпаюсь этой субботой, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
3: Пожалуйста.
0: Припев, да? Ага. Шапка, петушок, головной убор не пускают в модный приговор. Если бы ты знал, как удобно в ней на лыжах по кольцу. Шапка, петушок, бередит сердца, мне она досталась от отца. Шапка шла отцу к лицу, и мне она к лицу. Надя, твоя дальше песня.
3: Можно? Давайте, девочки, попробуем.
1: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
4: Стас, я не знаю следующую песню, давай ты ее нам споешь.
0: А, ну давай.
4: Давай.
0: Я понимаю, что ты ее не знаешь.
3: Он тогда не жил в Лондоне просто.
1: Есть друзей, это очень плохо, есть друзей. Никогда не ешь своих друзей, ведь много есть других людей.
3: Акмаль, давай ты.
4: Россия, сборная России, тебя, видать, собрали для горя и печали. Чего мне достается? Это зыбкое поле.
0: Не, нормально.
3: Зыбкое поле.
0: Надя, твоя дальше песня.
3: Так, а я что здесь у нас?
1: Милая, милая, милая, милая, пол и окно.
4: Милая, пол и окно.
1: Милая, милая, милая. Милая, пол и окно.
0: А, вот так прикольно.
1: Если на примете интересная работа, спрошу у вас, а как у вас? Я вот 3 недели в зоопарке пас енота. Енота пас, енота пас, енота пас. Ярушин Стас.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Как говорят у нас в дизайн-бюро, жираф – это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пьяный плотник возвращается домой. Напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: «Сороковочка, блин». В магазине, говорит: «У вас гречка есть?» Он говорит: «Крупа, что ли?» Он говорит: «Нет, блин, космонавт».
2: Огромное кладбище, кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано: «Живой уголок».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые доказали, у женщин более высокий болевой порог. Вот почему они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: глаза закроет, между прочим, хорошая фраза перед сном. Ну и как же утром? Мы обычно сожалеем, что не последовали ей. А вот о чем мы сожалеть точно не будем, о том, что Рэмбо не сожгли. А о чем это я? Да, пожалуйста, не пропустите хорошие новости очень-очень скоро. Прибавляйте громкость и слушайте с удовольствием. Юль Деточкина поделится с вами очень хорошей информацией. Интересной и полезной. А еще сейчас дополним юмором монолог Михаила Жванецкого в финале. Ну и прямо сейчас еще больше юмора для вас. Сатья ответит на вопросы и сделает это очень легко и весело.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
2: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ. Вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске три мужчины накреативили, но кому-то слава и деньги, а кому-то тюрьма. Итак, рассказываю. Актер Сильвестр Сталлоне признался, что хотел купить первый фильм про Рэмбо, чтобы сжечь его. «Когда мы впервые увидели фильм в черновом монтаже, моего агента стошнило», — говорит Слай. «Настолько все было ужасно. Кажется, я был 11-м актером, которому предложили эту роль. Никто не хотел за нее браться. Все было настолько плохо, что я даже пытался выкупить права, чтобы просто это сжечь», — признался Сильвестр. В итоге на монтаже из 3 часов сделали 90 минут. И нормально получилось. А Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро и Майкл Дуглас могли бы быть Рэмбами, но отказались. Зря. Один энтузиаст из Штатов, который работает школьным географом, создал сайт «Земля снов». Это интерактивная карта, на которой размещены сны реальных людей со всей планеты. Выглядит «Земля снов» как глобус, на котором расположены светящиеся точки. Каждая – реальный сюжет сна отдельного человека. И любой желающий может анонимно отправить свой сон через форму на сайте. Вообще идея хорошая. Можно зайти и прочитать, что снится твоему соседу снизу. Возможно, ему снится, что над ним в квартире поселился табун лошадей. А вот деятелю из Сингапура может грозить заключение. Мужик решил пошутить над своим коллегой, нарисовал с помощью нейросети крокодила в местном водохранилище и показал ему. Наврал, что сам сфоткал. Коллега тут же позвонил в полицию. Власти закрыли водоем и 2 дня искали несуществующего крокодила. Пошутил так, что теперь стало не до шуток. Осторожнее с коллегами, ребят. Они могут оказаться слишком доверчивыми. Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселойрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
3: Реклама.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Чем больше на певице одежды, тем лучше она поет.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Юмор

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я уже постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Рубар
2: Козюльская. Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
3: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дикая многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
2: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
3: Молоток для кошки тоже сгодится.
2: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска.
4: Привет! Ты чё такой невеселый?
5: Да что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
4: Делай, как я! Принимай! Меня прёт!
5: Меня прет? А что это?
6: Бат «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни? Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонусы настроения на целый день.
4: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты!
6: «Меня прет» действительно работает.
4: Еще как!
6: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте. Да, меня прет. Бат не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
7: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
8: Ваша правда.
7: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
9: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
7: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
10: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
7: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
11: Меня зовут Михаил Шухеров. И я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
8: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
7: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
0: На Юмор-ФМ.

0: Ну, не знаю, кто там с нами прощается, а выходные, наоборот, приветствуют. Они уже распростерли свои объятия, чтобы дать нам возможность отдохнуть, переключиться с дел рабочих на дела беззаботные. Ну и, конечно же, на Юмор-ФМ. А здесь у нас, в нашей веселой дружной компании, есть еще и Андрей Рожков с короткими, очень смешными шутками. Ну и, конечно же, юмора стало еще больше. В финале этого часа рубрика «Ильф Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Будем смеяться над комментаторскими ляпами, собранными Романом Юнусовым в рубрику «Гол Ольштанга». Будет и классика жанра, а там Юрий Гальцев и его легендарный монолог. Ну а прямо сейчас биг стендап для вас. Меня зовут Яся Богачева, с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я, знаешь, какой сказочник. Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: за***, не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж. Он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% несчастных мужчин должны это съесть.

0: FM. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо нас, ребята, пилоты сидят. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9. Созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассатира. Небольшая инструкция. ВЗИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычные геометрии крыла и фюзеляжа. Нас ВЗИК обязан слесарю дяди Васи и его кувалды.
2: Спасибо.
1: Из отчетного числа соси колес пилоты любовно прозвали ВЗИК-9 самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров. После чего ВЗИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ВЗИК-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя в вираж, ВЗИК-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЗИК-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЗИК потребляет не очень много горючего, но налетавший за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю недельную норму. 4 надувных разноцветных трапа превращают аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракцион. В ремкомплекте ВЗИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. Так что, ёханый бабай, летите и не свистите.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
5: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
4: Конечно.
6: Пап, а можно я цвет выберу?
5: Можно.
7: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-нис. Скучно у нас одной.
9: Папа, что это за песня?
10: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
9: Это которую можно настроение менять?
10: Угу.
9: И на рюкзак вешать?
10: И не только.
9: Пап, нам пора в Перекресток.
10: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
11: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
19: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
20: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
19: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
21: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
22: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Ну, отнюдь не Лондон, Париж, а из деревни Асино в город, где выступает любимый рэпер. О чем-то я, конечно же, о хороших новостях. А о чем же еще? Юль Деточкина все подробности расскажет очень-очень скоро. Там же не пропустите историю про макет Нью-Йорка, да и не только. Также больше юмора для вас в финале часа Ильф Петров и Бурунов. Ну, а в ближайшие секунды комментаторский ляп, который для вас бережно собрал Роман Юнусов в рубрику «Гол ой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: Нет-нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, а не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. 3-4, закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина и ребята, которые получили свои 15 минут славы. У нас в России нашелся настоящий мегафанат рэпа. Товарищ по имени Александр прошел 110 километров через лес, чтобы попасть на концерт любимого артиста в Томске. Сам Александр живет в другом городе – Асино. Дорога из Асино до клуба в Томске заняла у него сутки. По пути меломану встретились волки и лисы, но он упрямо шел вперед через лес. В итоге меломан получил респект от артиста и аплодисменты зала. Ну а волку – ничего, так и хочется спеть старинную песню. В Штатах обычный водитель грузовика попал со своей работой в музей Нью-Йорка. Джо Маккен 20 лет создавал миниатюрную копию Нью-Йорка прямо в подвале своего дома. Он выложил свою работу в ТикТоке, и так его заметили музейщики. Работа создана из пробки и охватывает 5 районов, а также отдельные локации из Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Длина макета 15 метров. Ну а китаянка по имени Лэн Минхуэй работала сборщицей мусора. Ну а потом начала снимать про свою работу видосики. По стечению обстоятельств Минхуэй – красивая, высокая, худая девушка. Ее рост 181 сантиметр. И вот ее заметили скауты модельного агентства. Лэн признали прирожденной супермоделью, и в ноябре прошлого года она дебютировала на профессиональном показе. Но с работы мусорщицы она решила не уходить. «Сбор мусора дает мне возможность нормально жить, а моделинг – это мечта», – говорит китаянка. Моя мечта, чтобы хорошие новости были всегда. И уже через час она в очередной раз исполнится. Не переключайтесь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 14.
0: Реклама.
5: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей? Нет! Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
6: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
7: Академ «Риверсайд». Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ «Риверсайд». Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор».
9: Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» – защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в капитанском мостике?»
2: «Я писал».
1: «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис».
2: «В чем дело?»
1: «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?»
2: «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!»
1: «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте».
2: «Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником». «Ай, Трубецкой, Трубецкой». «Да, кстати, Ляпсус, почему Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается с Сумароковым, другая макулатура – Эльстоном, а третья – Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day – для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
16: Дружба.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Ой, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9 этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
2: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну.
3: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут и серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну, че?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории сейчас
2: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл-теннис люблю.
3: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так,
3: я...
5: Вот счет. Да.
2: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
4: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300.
3: Угу.
5: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик «Ля Кремана».
3: «Ля Кремана», 3000.
2: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
0: Ладно. «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ну, цвет глаза, наверное, меняют от любви, конечно же, от странных вопросов, которые задают вторая половинка. Ну, а здесь на Юмор-ФМ мы меняем ваше настроение. Серое, возможно, согласно погоде осенней, на яркое, бодрое и очень даже веселое. А все почему? А потому что у нас здесь очень весело. Шутит коротко и лаконично Андрей Рожков, плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова, дальше Лиг городов нас точно порадует лучшими миниатюрами. Угарный папа будет делиться детскими перлами, теми самыми историями, которые вы ему отправляли. Но буквально через пару секунд Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты. Меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами просыпаюсь этой субботой. Ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный 487.

0: Знайте, дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.
1: Автомобиль за улыбку.
2: О, да, это наша с вами любимая улыбчивая суперигра «Автомобиль за улыбку», где вы просто улыбаетесь, просто повторяете шутку Андрея Рожкова и забираете свой приз в моменте. Можете получить 3000 рублей и пропуск в суперфинал, но в суперфинале новенький автомобиль. Хотите стать автовладельцем, всего лишь навсего улыбнувшись? Тогда на сайт веселаярадио.ру заходите, загружайте улыбчивую фотографию и все, слушайте Юмор ФМ, запоминайте шутки. Ну, а если ваша фотография уже радует всю страну на нашем сайте, то все внимание на телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Вау, Александр, город Нижний Новгород. Этого прекрасного мужчину выбрал наш улыбайзер. И именно этому человеку мы позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить обогащающую шутку. Звоним в Нижний Новгород, ну а там 11:17, время утреннее. Есть, конечно, вероятность, что Александр еще и сны свои смотрит, и, может быть, даже первый какой-нибудь сон. А гудков-то нет, а нет, есть. Песочные часы переворачивают, 30 секунд есть у Александра, чтобы дотянуться до телефона и сказать заветное «Алло». Даже сквозь сон назвать шутку, ну или сквозь рабочие суету, ну или сквозь уборку. Алло.
3: Алло.
2: Александр, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас сейчас слушает вся страна.
3: Да ладно, серьезно?
2: Да. Представляете? Как неожиданно.
3: Блин, давайте я какую-нибудь шутку. Я за рулем не был, я на улице находился. Сегодня утром ехал, шутка какая-то.
2: Ну-ка. А вдруг?
3: И вчера она была.
2: И вчера была, и позавчера. Ох, у нас такие шутки замечательные. Давайте. Давайте вашу любимую.
3: Мою любимую. Про Марс.
2: Про что?
3: Когда изменятся материнные слова, потому что ситуации не хватает для устарелых материнных слов. Что-то такое.
2: А давайте проверим. А вдруг? А вдруг все совпало? Сейчас узнаем все.
0: Знаете,

0: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.
1: Александр, ну почти, где-то рядом, где-то рядом. В любом случае, спасибо вам большое за ваше настроение, классное. И искренне вам желаю, чтобы Улыбайзер выбрал вашу фотографию еще раз. Ну, а всем остальным хочется напомнить, пожалуйста, загружайте свои улыбчивые снимки на сайт веселорадио.ру, слушайте Юмор-ФМ, запоминайте шутки, чтобы в следующий раз, когда Улыбайзер выберет именно вашу фотку, мы вам позвонили, и вы смогли четко, внятно и понятно повторить нужную шутку и забрать свой приз. 3000 рублей в моменте и в перспективе, может быть, даже новенький автомобиль. Мне остается запустить Улыбайзер, чтобы ваши прекрасные лица продолжали радовать всю страну, ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папа по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Реклама.
1: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
8: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А в детстве я был не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.

0: Ну, не на перекрестке двух дорог, а в лесу очень-очень занят поисками своей невесты лось. Поэтому, если вы бродите по лесу, то будьте внимательны и аккуратны. Все подробности этой странной информации в хороших новостях у Юли Деточкиной. Там же вы узнаете про медведей и даже про Клоповый экспресс. Так что не пропустите эту суперинтересную информацию. Дополним этот час юмором. Монолог Михаила Задорнова в финале. Ну, а еще больше юмора для вас прямо сейчас. Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Донецкий кряж. Донецк.
4: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
5: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
4: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
6: Так это что, несъедобно?
4: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее, но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
1: Команда «Пиплы» Благовещенск.
7: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
8: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске о ребятах и зверятах. Биолог Павел Голосков предупреждает, в вас может влюбиться лось. Это касается грибников и ягодников. В лесу продолжается осенний гон. Многие сахатые уже нашли себе невесту, но еще есть одинокие лосиные сердца, которые бродят и кричат, и стонут. Присутствие в лесу самки лось определяет в том числе и по шагам. Поэтому грибники и ягодники, издавайте в лесу побольше звуков. Разговаривайте, покрикивайте, хлопайте в ладоши, чтобы ваши шаги жених не принял за поступь долгожданной невесты и не побежал с вами знакомиться, предупредил Голосков. На Аляске в национальном парке Катмай в очередной раз выбрали самого толстого медведя. Им стал самец по кличке Бэкпэк, что в переводе означает «рюкзак». Мишка всегда был тощим медвежонком, у него болела лапка, поэтому он ездил у мамы на спине, и от этого такое прозвище – «рюкзак». Потом, значит, рюкзачок возмужал, подрос и стал самым толстым. Не по весу, взвесить их довольно сложно, а по голосованию подписчиков Катмай. Я вот, знаете, думаю, что 100% голосовали из-за клички, потому что у ближайшего соперника кличка, но супер. Скучная. 910-й. Ну что такое 910-й? То ли дело рюкзак.
1: Хорошие новости.
0: В Британии чуть не случился транспортный коллапс. Несколько поездов на линии Лондон-Кент отменили из-за нашествия постельных клопов. Их обнаружили машинисты. Один даже требовал защитный костюм, но, увы, в депо его не оказалось. Кровососы были обнаружены и на сиденьях, и в личных вещах. Два рейса отменили, но один состав все же вышел. И его тут же окрестили «Клоповый экспресс». Пассажиры не пострадали, говорят транспортники. Но это не точно. Как хорошо, что мы не едем в Лондон в ближайшее время. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел». ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
5: Реклама.

0: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
1: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19:00 18+. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сотрудникам полиции на заметку. Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура. Вы там повнимательнее.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это его. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он вздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, противогазе, с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
13: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
12: Фандэй. Для всей семьи.
13: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет мгла из всех.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
7: Лена. Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная.
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев. Ночь перед той самой битвой.
8: Леонид. Леонид. Спишь?
9: Сплю.
8: Она завтра 300, а их 800 тысяч, да?
9: Да.
8: А как спать-то, Леонид?
9: Так ты давай не неси ерунду.
8: Все, все, все. Леонид, Леонид, а принципиально, чтобы такое красивое число 300 было? Не знаю, может, 299 там, ну...
9: Так спи, я тебе сказал.
8: Все, все, все.
9: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
8: Да?
9: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
8: А ты за это боишься?
10: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды!
11: Да!
9: Эй, ты куда?
7: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

мы тут на Юмор ФМ тоже чудеса выбираем. Ну, во-первых, предлагаем вам, конечно же, выспаться, ну а потом просыпаться в хорошем настроении вместе с Юмор ФМ. Здесь очень много смешного. Смотрите, шутки Андрея Рожкова короткие, лаконичные, емкие и невероятные для того, чтобы хохотать. Плюс на Юмор ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа монолог Михаила Жванецкого. Будет Сати с юмором отвечать на самые серьезные вопросы. Также анекдотами порадует нас Игорь Маменко. Ну и буквально через пару секунд шутки, песни. Стас Ярушин и Лиз Чеботина будут для вас шутить и петь. Ну а меня зовут Яся Богачева. Сегодня с вами заряжаюсь веселым настроением, ведь на Юмор ФМ стало еще больше юмора.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Накатила вермута соль. Взгляд а соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
3: Ну, я немножко не так спел.
4: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
5: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
6: Хорошо получается у тебя.
3: А, да?
6: Может, Лев Валерьянович, если что.
3: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
4: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат.
7: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать, что на часах два ночи, и всем давно уже и сладко спится, а мне любви охота, между прочим, и я успела побриться и напиться в Бурбоне я.
3: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось.
6: Вот это, значит, страшная история.

0: буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет.
0: Это шутки-песни на Юмор ФМ.
2: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
2: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом секрет успеха всех тренингов личностного роста.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Будешь пить? Он: ладно, наливай. Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает: больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не поняла, где печенюшка. На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: открой тебе багажник. Он открывает багажник. Это что? Сумка. Личные вещи. Открой тебе. Он открывает сумку. А это что? Это чехол для очков. Что внутри? Очки, естественно. Покажи тебе. Он открывает, там нет очков. Почему нет очков? Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы. Закрывай тебе. Это что? Где? Вот, черное. Че издевайся, это колесо. Что внутри? Не, ну ты меня удивляешь вообще. Воздух. Это точно ли как, так же, как с очками?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Тыры вернись. Скучно у нас одной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в Перекресток.
8: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
9: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил, акции, количество призов, срок комиссии варит. Их получение на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 102-770-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Средний.

стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: Дорога действительно знает немало историй, но Юль Деточкина знает намного больше. Просто поверьте и проверьте. В ближайшем выпуске «Хороших новостей» она расскажет про корову, которая стоит 30 миллионов рублей. Вы не ослышались, 30 миллионов рублей за корову. А еще и про книгу украденную расскажет. И весит эта книга не менее 200 килограммов. Кроме этого, юмор, маэстро Жванецкий с его легендарным монологом и в ближайшие секунды простые ответы на сложные вопросы Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
1: Сатья отвечает.
3: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
1: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
4: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
1: Сатья отвечает.
3: Как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудность, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все самое дорогое, большое и значимое собрала для вас в этом выпуске. Президент ЮАР установил рекорд по стоимости проданной тёлки. Да, вы не ослышались, самая дорогая корова в стране была у главы государства Сирила Рамафоса. Трехлетнюю тёлку с его животноводческой фермы приобрели за 6,5 миллионов рандов, это 30 миллионов рублей. Корова африканской породы Анколия, зовут ее королева Аруша, она очень красивая, особенно рога. Вот у нас народ машины дорогие покупает, квартиры где-нибудь на Тверской, а в Африке тёлки. Британский пенсионер Иан Пейтон выиграл соревнование по выращиванию гигантских тыкв и побил мировой рекорд. Его тыква по кличке Багира весом в 1 тонну и 300 килограммов победила вообще всех. Это самая большая тыква в мире. По словам фермера, над гигантским овощем пришлось потрудиться. Дед тратил на нее по 5-6 часов в день в течение 2 месяцев. Печалька в том, что тыкву за 30 миллионов не продашь. А вот корову – да. В общем, я все еще под впечатлением от королевы Аруши.
1: Хорошие новости.
0: Ну и во Францию, где опять что-то украли. И на этот раз это одна из самых дорогих книг в мире, созданная в середине прошлого века. Книгу писали и создавали иллюстрации 14 величайших художников и писателей тех лет. Ну а обложку создал сам Сальвадор Дали. Он украсил бронзовую крышку золотом, драгоценными камнями и ракушками. И вот только эта обложка весит 150 килограммов, а вся книга, вот прям целиком, 200 килограммов. И ее просто взяли и вынесли из музея. И никто не заметил. Ну да, верим. Хорошие новости еще будут. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
1: Реклама.

0: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды, занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко. Проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, что потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской, 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет, в ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем автобуса.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
12: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
11: «Фандэй» – для всей семьи.
12: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Василий очень хотел сэкономить на бензине, поэтому отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в конце ноября.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дружище, да чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
3: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
2: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
4: Записывай! ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн! У

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
4: Постирка, подложка, умеем еще. Ковер выбивай к там, кому надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации, если вдруг что. Пищи и звони, брат, все сделаю.
3: Магия чистоты для всех и каждого. Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
5: Кутикуловедение и манипедикюризация.
6: Селфи-ведение.
5: Блоговедение.
6: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
5: Массовый коучинг.
6: Эмодзи-ведение.
5: Игра престолизации и сериаловедение.
6: А также на кафедрах тату и коте.
3: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
5: Один раз, зато на всю жизнь.
3: Сайт какой-никакой, а диплом.хм.
7: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
8: Да уж, дороговато.
7: Тогда
9: специально для вас.
7: Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
10: Не сдавай ведро, утиль, если есть ведромобиль.
7: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
11: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
7: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
10: Ведромобиль!
11: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати, сколько не жалко!
7: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
8: Ладно. Так просто не бывает.
7: Теперь бывает. Бюджетный каршеринг «Ведромобиль».
10: Превращая сказку в пыль, ваш навек «Ведромобиль».
11: Выгляни в окно. Твое ведро уже ждет тебя.
10: «Ведромобиль».
3: На Юмор-ФМ.

0: главное не забыть день рождения или день годовщины. Ту самую дату, когда вы встретились. Неважно с кем. С ней, с ним, ну или с нами, в конце концов. Если что, мы обо всем вам напомним. А именно о том, что теперь на самом веселом радио страны еще больше юмора. Ну и самое главное, с нами тот самый всеми любимый Андрей Рожков. Он шутит для вас, а я для вас, пожалуй, озвучу расписание юмора на этот час. В финале «Шутить изволите» рубрика, в которой Михаил Полицемака расскажет нам смешную историю из жизни знаменитых людей. Ранее насладимся протоколами нелепых преступлений в проекте «Реалити Криминалити» и обязательно послушаем классику жанра. Ну а на подходе уже здесь для вас большой стендап. С этой минуты с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте! И теперь у нас, кстати, еще больше юмора.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с Эмкой с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас, ну. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. на Юмор.

0: краска «Флагман» для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор FM. Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Вчера в женскую консультацию ходил. Случайно попал. Не, Доси сильно натесался, спрятаться негде. Я когда сообразил, где поздно было. Ну, а я там не выгнали, сидел там в коридорчике, в углу. Смотрю в пол. Жду. Дождался. Гражданка мне говорит, ваша очередь. Я так встал, а что делать? Не сообразуется. То ли бежать отсюда, как ко всем чертям, то ли все подождать. Захожу. Врач сидит и пишет что-то. Фамилия говорит. Я говорю, кривая ручка. Она говорит, имя. Я говорю, Женя. Она говорит, садитесь, Женечка. Она говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые. Да, я говорю, впервые. Ну, ты доктор, видите ли, в чем дело? Она меня перебивает, в браке состоите? А сама пишет. Я говорю, да, это третий год уже. Аборты были? Да, я испугался, я говорю, нет, говорю, не было. Она говорит, это хорошо. Ну, молодец, Женечка, а сама пишет. Я говорю, да, доктор, видите ли, в чем дело? Я действительно, как кривая ручка за Женя. Я ведь это не женщина. Она говорит, это странно. Ничего, говорит, раздевайтесь. Сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, сейчас. Ты у меня посмотришь. Ты разделся по пояс. Подхожу вплотную, а так не глядя. Потрогал мою грудь. Да, говорю, Женечка, вам тут трудно будет ребенка кормить. А сама пишет. Да, я говорю, я ложкой буду кормить. А она говорит, ну вот, видите, у вас и с нервами не все в порядке. А сама пишет. Не, ничего, говорит, я вам выпишу настой валерьянового корня, будете принимать это 3 раза в день. А как только ребенок начнет шевелиться, снова ко мне. И тут она первый раз за все это время подняла на меня глаза. Лицо у меня там, ну, белее халата. Вы кто? Я говорю, кривая ручка. Женя. Вы гангстер. Выдохнула она и рухнула в обморок. Все, а я вот и с тех пор...
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Он принимал ее такой, какая есть, и успокоительная.

0: Ну, на самом деле, возвращать-то ничего не нужно. Вообще, совсем скоро Юлия Деточкина расскажет, почему счастливый брак продлевает жизнь. И почему умная женщина в семье – это вообще очень важно. Да, дорогие дамы, мы без вас никуда. Также осветит для нас еще один способ, как продлить жизнь. А вот как? Идем в лес и просто кричим. А, все это мы услышим в хороших новостях, подробности будут там. Я, пожалуй, кричать не буду, просто скажу, что нас ждет дальше. В финале часа для вас шутить изволите и смешная история жизни известных королей. А сейчас для вас протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
2: Реалити криминалити.
4: Мы подошли к гражданину И и попросили закурить, на что тот ответил, что он знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели гражданина И за лицо. При этом гражданин И сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы. В результате уличной драки ротовой орган гражданина Кузнечикова оставался распахнутым до хирургического вмешательства. Я отказался дыхнуть по просьбе инспектора не потому, что был пьяный за рулем, а потому, что трое суток не чистил зубов и боялся обидеть органы обоняния представителя власти. 5000-ные купюры я распечатывал на ксероксе не в целях фальшивомонетчества, а чтобы играть в развивающие экономические игры, типа «Монополия», в узком дружеском кругу знакомых мне лиц. Идея расплатиться этими купюрами за сексуальные услуги по вызову была не моя, а общая. И появилась она только потому, что услуги оказались крайне низкого качества и не соответствовали фотографиям в интернете. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Это «Экспертное мнение» от душеведов. Погнали! Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева посоветовала мужчинам жениться, но только на умных женщинах. Умная жена может продлить жизнь парню примерно на 46%. Образованная женщина, как правило, следит не только за собой, но и гонит мужика на всякие обследования. Аналитики даже приводят статистику. Крепкий брак и заботливый партнер – это факторы, влияющие на продолжительность жизни. Доктор Вяльба посоветовал почаще кричать для снятия стресса. Это и для связок полезно, и для нервов. Но есть, конечно, важный момент. Нужно знать, где и как кричать. Лучше это делайте дома или в лесу, там, где никто из окружающих вас не услышит. Не нужно пугать людей. Делать это нужно так, чтобы крик не был направлен на конкретного человека. Кричать надо наедине с самим собой. Вот тогда это имеет эффект, подчеркнул эксперт. Ну, сказать, что в лесу никого нет, конечно, нельзя, потому что зачем зверям слышать ваши вопли? У них же тоже нервы не железные.
1: Хорошие новости.
0: Кричать нельзя, пишите каля-маля на бумажке. Психологи говорят, что это новая техника от тараканов в голове. 10 минут каракулирования, написания каракулей, помогают убрать страхи, тревоги и переживания. Постепенно они перерастают в текст, и неважно, что ты пишешь. Вот таким образом Дарья Донцова написала все свои 200 книг. Мозг таким образом очищает кэш, если сравнивать с компьютером, и голова становится пустой и прекрасной. Полезнее всего, друзья, получать хорошие новости, настоящие витамины для настроения. И скоро очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
3: Реклама.
4: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
5: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду.
6: Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор-ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: «Шутить изволите».
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает. А четвертый?» – с нетерпением спросил вельможа. «А четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите».
1: Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот смотрю вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды после супружеской измены.
2: Светусик, подожди, стоп. Света. Нет, ну что ты...
3: Уйди от меня.
2: Пожалуйста,
3: ты мне изменил. Ты прямо в нашей постели лежал на ней.
2: Это тебе сверху так показалось?
3: Ну, конечно.
2: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было. Серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо. Я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
3: Как тебе не стыдно врать?
2: Да я ее от взрыва закрывал.
3: Какого взрыва ты ее закрывал?
2: От взрыва закрывал? В крепком орешке. В крепком орешке был взрыв только что. Серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать. Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор. Серьезно говорю.
3: Еще главное, с кем? С секретаршей. Да как вообще?
2: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
3: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
2: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так, трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
3: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
2: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это значит, что? Найди такого человека, типа, пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
3: Ты изменщик, понимаешь?
2: А ты лгунья.
3: Я лгунья, тебе как не стыдно, уже. А?
2: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты, 8 приперлась.
3: Отлично.
2: Чистой воды психология, поняла?
3: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
2: Я тебе клянусь, котенок.
3: Да хватит врать.
2: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
3: Прекрати это вранье.
2: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
3: А, отлично, я еще виновата.
2: Ты виновата.
3: Чего же я всегда
2: виновата? Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, мне голова болит.
3: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
2: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
3: Я еду к маме, счастливо.
2: До свидания.
3: Пока.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Абсолютно правильно, это юмор на заказ. И это значит, что все 60 минут посвящается вашим сообщениям. Я, конечно, каждую минуту бы их озвучивал, но музыку тоже нужно слушать, и юмор в том числе для вас включать. В общем, ваши сообщения мы принимаем по единому номеру. Это могут быть приветы и поздравления с любыми датами и событиями, например, и вообще история о том, чем вы занимаетесь прямо сейчас. Конечно же, просто можете взять и признаться в любви своим вторым половинкам. Ну а самое главное, направить все сообщения желательно по единому и неизменному номеру. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Озвучу все для вас уже я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет. И, кстати, еще юмор мы тоже для вас включим. Просто попросите нас об этом. Сообщение от Татьяны. Сегодня отмечает юбилей Атюшева Татьяна Викторовна. Атюшова, да. 70 лет. Она приехала молодой учительницей в нашу школу Николаевского района Волгоградской области. Проработала более 40. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и мира. Ваши подруги здесь подписываются. Александр пишет: «Добрый день, у меня был день рождения. Поздравьте с наступившим, Саша. Поздравляем вас с праздником. Крепкого вам здоровья, счастья и любви». И еще один привет от Степана своей жене Вики. И по вашей просьбе прямо сейчас я такого не говорил.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Иногда маленькая клубника — это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло в хороший год срезает с буратино до 3 килограммов опят.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы снова здесь с вами с новой партией ваших посланий, приветов, поздравлений. Сергей из Самары передает привет своей любимой жене Ольге, пишет, что сильно вас любит и говорит вам, что вы у него самое лучшее. Сергей, лучше больше так не делать, а то мы узнаем и Ольгу-то заберем. Шучу. Артур передает привет своим друзьям Саше, Вите, Артему и Диме. Мы отдыхаем на даче. Всем желаем хорошего дня, скоро будем готовить шашлык. Кстати, всем, кто готовит шашлык или готовит что-нибудь вкусное, да что угодно будет сейчас есть или просто уже ест, всем приятного аппетита в любом случае. Также здесь на связи Орел. Вадим поздравляет с днем рождения своего старшего брата Вячеслава. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и много-много позитивных мгновений в жизни и вокруг. И просит вас не грустить. Есть вот такое сообщение. Добрый осенний день, любимое радио Юмор ФМ. Хочу передать всем огромный привет. Мы с мужем на нашей любимой даче сажаем чеснок и топим баньку. Передайте моему мужу Дмитрию на всю страну, что я его очень сильно люблю. Мария из Каменского Уральского написала: здесь Дима. Жена просит напомнить вам, чтобы вы не забывали. Она вас любит. Все, дорогая жена Дмитрия, я ему напомнил. Если что, можно все принимать, даже не надо расписываться. А, прекрасно, супер. Кстати, тоже напомню номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Еще один привет от Саши своему мужу Вадиму направляется это сообщение. Пишет, что сильно вас любит и просит включить угарного папу.
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
2: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?»

0: Из школьных сочинений Бориса. Я люблю природу, особенно жареные грибы. Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром. А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
1: Угарный папа.
0: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае. Слишком много возмущений в сторону родителей. В ответ получила: дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: Таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Снова здесь, снова с вашими сообщениями. Настя пишет: «Здравствуйте, желаю всем только побед и успехов». Настя, вам тоже привет и взаимно. Сергей передает привет своей жене Валентине и просит вас улыбаться как можно чаще. Также Егор из Санкт-Петербурга говорит, что они с друзьями сейчас едут в гости. Будут отдыхать и вкусно есть. Всем привет и всем добра, написал также он. Кстати, еще раз скажу, да, не жалко. Приятного аппетита всем еще раз, да. Ирина передает привет своей сестре Кате, ее дочкам Насте и Юлия, а также сыну Андрею. Плюс на связи Марина Щебоксарь. Привет всем, написала она. Привет мужу Диме и привет моему сыну Ване. Люблю вас безгранично, вы у меня самые лучшие. Сергей из Ростова-на-Дону поздравляет с выходными всю страну, желает всем хорошего отдыха, самое главное, позитивного настроения. Алена из Москвы передает привет своей любимой семье, мужу Вите, сыну Руслану и дочке Ксении, и говорит, что сильно-сильно всех вас любит и просит вас не грустить. Еще сообщение от Андрея из Перми. Он говорит, что любит свою жену Александру, благодарит вас за все и за все эти годы и просит включить для вас и для всех самого лучшего Дэна. Ну, тройка анекдотов получается.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, не держите нежность в себе, щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует, и за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю. Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене. «Милая, это я. Значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла. А какая еще нахрен Наташа?»
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Если хочешь танцевать.

0: Юмор на заказ.
1: Вот так вот быстро туда и обратно сходили, послушали, посмеялись и под музыку потанцевали. Светлана Казакова пишет: едем мы с супругом, были на Эльбрусе, домой у Владимира возвращаемся сейчас. А передаю привет мужу Илье, я ему очень благодарна за потрясающий отпуск. Ну и самое главное пишет Пушек: я тебя очень сильно люблю. Светлана здесь подписывается, опять же напоминаю, как зовут вашу супругу. Не думаю, что вы забыли, но Светлана подписалась вот так вот. Ирина передает привет всем и всей стране, желает каждому хорошего отдыха, а также просит сына Марка не баловаться. Марк, не надо, не стоит маму злить. Татьяна передает привет своим дочкам и любимой внучке Насте, пишет, что сильно вас любит. Артем из Рязани передает привет своей любимой жене Полине и дочке Юлии в том числе. Говорит, что вы у него самые лучшие, он вас очень сильно любит. На связи здесь Челябинск. Кирилл передает привет своей любимой и самой красивой жене Юлии. Ты у меня самая лучшая, я тебя люблю. А вот Сергей тоже передает привет всей стране и своей жене Ларисе. И тоже написал, что любит. Он прям любви день сегодня и просит включить для них нашу фирменную не рекламу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Онлайн-казино хана.ру. Заходите на хана.ру. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино хана.ру. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
3: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
4: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
5: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
6: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
7: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
8: Пусть страшен каталог, не бойся.
9: Закрой глаза, купи и бойся.
3: Бюджетная сантехника «Рукомой». Ваш толчок в будущее.
10: Только в этом месяце акция. Купил унитаз, книга в подарок.
3: «Рукомой». Страшно, дешево, сердито.
11: Нереклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
3: Меховой салон «Олег».
12: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дохи и полудохи.
3: Акция «Волшебный писец». Весь писец за полцены.
11: Нужен мех, ступай в «Олег».
3: Наш шоурум открыт для вас в ДК НИИ, Мосмашрем, Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
13: Ориентир «Чучело енота».
11: Приходи в салон «Олег».
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
14: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
15: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту «Челябинвестбанка». Переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц. И вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
16: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенье в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
17: Реклама.
18: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от Чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от Чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
19: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
20: Топ покупок месяца. Амода C5. Добавить стиля. JQ J8. Подчеркнуть свой статус. Амода C7. Собрать взгляды. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официального дилера «Сатурн» в Челябинске. Улица Молодогвардейцев, 2.
21: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай», 11 октября, в 19 часов, 18+.
22: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
23: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudersbier.ru. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная партия сообщений к этому часу. Добрый день, хочу поздравить свою жену Ольгу с днем рождения. Желаю ей всего самого хорошего. Муж Иван здесь подписывается. Ольга, с праздником вас. Есть вот такое сообщение. Горжусь своим сыном. Костя, всяческих тебе побед, родной мой. Мама Анастасия здесь подписывается. Алексей пишет. Хочу поздравить с днем рождения самого себя. Вот так. И сказать моим родным и близким друзьям за то, что они рядом со мной. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, во-первых, Алексей, вас тоже с праздником, с днем рождения, всех благ, только приятных мгновений в жизни и только любви окружающих. А дальше уже продолжаю то, что хотел сказать. В общем, вернемся к вашим сообщениям завтра. Будем озвучивать также все в 2 часа дня по столичному времени. И, соответственно, ловим мы ваши сообщения по номеру плюс 7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться и помните, что все может оказаться в эфире. Главное, не забывайте указывать, от кого и кого и кому направляете свое послание. Ну а под занавес этого часа послушаем легендарного Михаила Задорнова «Навсегда».
0: Задорнов «Навсегда». Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные. Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт. Животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать. Я не могу. Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает: ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал: а также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает: а я чё, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это же. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор-ФМ. Шутки

FM. Шутки и песни. В Снежинске 17 часов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, активнее выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот-идиот», город Смоленск.
4: Итак, смоленская больница.
5: Ну все, нам капец!
6: Даже что случилось?
5: Ты что, не в курсе, что ли?
6: Нет.
7: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит смоленскую больницу.
5: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, да. Его надо как-то встретить.
6: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
5: Да уж, наверное.
6: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
5: Как?
6: Ну, шарики на больных повесим.
5: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
8: Я прошу прощения.
5: Да.
8: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
5: Завтра Путин приезжает.
8: А что с ним?
5: Да ничего, с проверкой едет. Салабатин, иди все в палату.
6: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
5: И чё?
6: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
5: Во попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
6: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
5: Зачем?
6: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
5: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
6: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
8: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
5: И что?
8: Как что? Переключиться на футбол?
5: Салабатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
6: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
8: Завтра не зайдет.
5: Почему?
8: Завтра понедельник, там такие очереди.
5: Так он в очереди скажет, я Путин.
8: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
5: Да с чего ты взял?
8: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
5: Салабатин, ты в палату к себе не отвлекай.
6: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
5: Точно.
4: Прошел один день.
5: Ну вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
6: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
5: Ага.
2: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Ну, это вполне нормально. После рабочей недели хочется тишины, отдыха и просто хорошего настроения. Но вот, собственно, мы и выступим в роли того, кто это хорошее настроение вам подарит. Все бесплатно и совершенно просто. Что же нужно сделать? Просто прибавьте громкость динамиков и наслаждайтесь избранным юмором. Что уже прозвучало, кстати, ранее, но прозвучит еще более больше, чем хотелось бы. Например, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее Сати ответит на семейные вопросы, а еще здесь будет Игорь Маменко, который расскажет для нас тройку своих любимых анекдотов. И прямо сейчас «Шутки песни плюс», ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. В гостях у них Елена Борщева. Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем здравствуйте, всем хорошего настроения.
1: «Шутки песни плюс» Стас Ярушин. «Шутки песни плюс» Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
1: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так. Так, давайте я.
4: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прямо и студенческие годы! Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
5: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
3: Давай,
2: Лен.
3: Давай.
4: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: Отказаться выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно, нет. А открыть машину невозможно, нет. Шутки,
1: песни, Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
3: песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Собрание в клубе неполноценных мужчин переносится на 5:30.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.

0: едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему. Им, а один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же. В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, тут череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов. Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
4: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо

0: мы тоже в ожидании нового выпуска «Хороших новостей». Совсем скоро Юлия Деточкина расскажет про то, что счастье кроется в кошках и в котах. А также о том, что с тем самым пушистым другом можно поехать в отпуск, например, куда и как, расскажет опять же Юлия в «Хороших новостях». А плюс в финале часа монолог маэстро Жванецкого, а прямо сейчас Сатя с юмором ответит на вопрос, что же делать с мужем, который постоянно смотрит на других девушек. О как!
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
1: Сатья отвечает.
3: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит. Прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты, говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
3: Все мужчины все надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая, ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим и все. Поэтому еще раз, как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
1: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и этот выпуск посвятим филинофилам, то есть кошколюбам. Ученые выяснили, чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. Оказывается, для людей нужны не только возможность иметь работу, получать медицинскую помощь и пенсию и прочие плюшки. Для счастья еще нужны и биологические, и экологические факторы. И вот специалисты сравнили данные 93 стран. В странах, где котов больше, народ живет богаче и чувствует себя счастливее. Заводите мурзиков, и будет вам веселье. Тем временем один там подмосковный отель запустил люксовый тариф «СПА» для кошатников. Всего 10 тысяч рублей допом к стоимости путевки, и вот ваш котейка может въехать в номер вместе с вами. Для пушистиков подготовлены лотки, шампуни, миски, игрушки. Будет специальное меню с едой и напитками. На выбор кот-периньон и вятская пенная для котов. Теперь и в отпуск едем вместе. Мяу-мяу!
1: Хорошие новости!
0: Ветеринарный врач Владимир Урожевский назвал точное количество усов, которое должно быть у любой кошки. Оказывается, 24. 12 слева и 12 справа. Если усы начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве, поэтому их нельзя стричь или выдергивать. Знаю, что многие из вас сегодня захотят пересчитать усы. Давайте поверим специалисту на слово и не будем пугать своего питомца. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да! В «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
5: Реклама.
6: Ой, внуки приехали.
7: Бабуля, а сосиски есть?
6: Есть, на сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
8: А они сочные?
6: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
7: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
6: Оставайтесь, внуков много не бывает.
9: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
10: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
11: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам, средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивать время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула на меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Фактерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей. Нечем банку открыть. Хоть убейся. Куда я не лазил? Вот приспособился под конем. Железя какую-то оторвал. Так и ударил. Как заверещать? У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку. Пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
0: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди. Не
5: реклама. Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
6: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
5: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
6: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
5: Выставка «Козлы России».
6: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
5: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте
7: zakozloответим.ru. Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
8: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
9: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
8: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: Новый отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.
2: На Юмор-ФМ.

0: Ну а мы находимся немного выше, чем на четвертом этаже. Для вас вещаем здесь каждый день и делаем это с позитивом. Ну и самое главное, в компании избранного юмора и того самого Андрея Рожкова. Он шутит для вас, а я тоже кое-что сделаю. Озвучу список юмора на этот час. В финале рубрика «Ильф, Петров и Бурунов», где Сергей Бурунов оживит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев». Еще услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». А еще обязательно здесь будет классика жанра. И вот прямо сейчас, вашему вниманию, большой стендап. Также здесь с вами Кирилл Горин. Мое почтение, теперь у нас еще больше юмора.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи из-за какой-то ссоры ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает, да? Скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Корректный ответ получаете 3000 рублей и отправляете суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Суперфинал состоится уже в конце этого года. Хочется, конечно, использовать двойное слово, сказать «финал» в суперфинале. В финале этого года, конечно, да, вот так мы и сделали. В любом случае, чтобы принять участие, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей фотографией. Фотографией своей улыбки. Далее смотрите, что будет происходить. Сейчас я оставлю наш улыбайзер, и улыбайзер выберет нашего очередного участника. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Вот, пожалуйста, улыбайзер выбирает улыбку Алексея из Александровска. Алексей, мы набираем ваш номер телефона, пожалуйста, ответьте нам. Очень сильно вот хочется вам прямо сейчас вручить 3000 рублей. Я набираю ваш номер телефона. Набрали номер телефона. Держу уже в руках песочные часы, помогают они нам отчитывать 30 секунд. Я мог бы, конечно, и вслух это сделать. Вот уже их перевернул. Можно, да, конечно, отчитывать. 3, 4, 5. В любом случае, лучше я скажу, знаете что? Участие в игре можно принять на сайте веселорадио.ру, а увидеть улыбку Алексея можно с помощью прямой трансляции на сайте веселорадио.ру. Опять же, все очень просто. Там, где веселье, вернее, веселорадио.ру, тот самый сайт, где и веселье, и улыбки, и самое главное, подарки за эти улыбки. Здравствуйте, Алексей. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Это Юмор ФМ, еще расскажу. Подскажите, я правильно дозвонился? Алексей Александровск, это вы?
2: Да-да-да, это я.
0: Прекрасно. Алексей, а вы слушали Юмор ФМ? Можете шутку повторить?
2: К сожалению, нет. Ходил на обед, и радио включал в это время.
0: Ну, в любом случае, лучше поздно, чем никогда. Скажу вам приятного аппетита, уже с наступившим аппетитом. Алексей, не расстраивайтесь. Вот настроение поднялось после еды. Смотрите, еще больше оно поднимется, потому что улыбка ваша остается с нами. Позвоним вам в далеком, может, в ближайшем будущем еще раз, когда вас выберет улыбайзер. Главное, слушайте Юмор ФМ, хорошо?
2: Не ожидал. Все хорошо.
0: Еще позвоним в будущем, обещаем вам. Верим в улыбайзер. Все, взаимно, Алексей, берегите себя. Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который можно выиграть в конце этого года. Чтобы принять участие, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей фотографией. Всем, кто сейчас, кстати, ест, тоже приятного аппетита. А всем, кто принимает участие в игре «Автомобиль за улыбку», мы желаем удачи. Опять же, подробности на сайте веселорадио.ру. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда.

0: одежда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, я этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается, пальцами показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. Что-что? О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну, сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
1: Здравствуйте.
0: Я вас приветствую, да. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолго история, по-моему.
1: Не маетесь?
0: Да, я сейчас собирался заниматься, как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
1: И каюсь я.
0: Кто бы мог подумать? Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой. Да.
1: Гип.
0: Какой загиб?
1: Гипнотизироваться надо от
0: икания.
1: Да.
0: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
1: Ха-ха-ха.
0: Что?
1: Хина.
0: Какая хина?
1: Ха-ха-хина.
0: Ну, при чем?
1: Ха-ха-хина.
0: Сдвиньтесь.
1: Когнито.
0: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
1: Мама, ой, ой. Мне.
0: Понятно.
1: И поп-поп.
0: И папы, папы тоже нету.
1: Се-си.
0: Сирота.
1: Се-си.
0: Сирота. Сирота. Ну. Сирота. Сирота.
1: Сестренка есть.
0: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа, папа, уже пробуйте.
1: Понятно.
0: Ну? Вот.
1: Выходите.
0: Идите с Богом, идите и пойте.
1: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все же уж бздун.
0: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
1: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
0: Пойте на любой мотив, понятно вам?
1: Понятно!
0: Бздун. Идите и пойте. Пойте.
1: Надо бы лифт починить у нас.
0: Хорошо.
1: А пой, а песню пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
0: Так.
1: А то ведь пешком на 8-й этаж. А пой, а песню. да не упоет.
0: Нельзя ли побыстрее, лифтер дорогой?
1: Попался мотив такой. Но... Я люблю вас.
0: Вот этого не хватало мне.
1: Я прошу
0: руку
1: вас.
0: Руку в нем. Пошел ты.
1: Пошел я.
0: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
1: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
0: Иди, пойду и буду петь до заикания.
2: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
0: Юмор ФМ.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Немного о себе. Я так хорошо пою, что соседи начинают аплодировать по батарее.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Танцуй с бабушкой, касатик. А то как дам хворостиной по этому самому. Ну ты меня понял.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
0: Реклама. Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку майос

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Люди, запомните, деньги не сделают вас счастливыми, а меня сделают. Переведите их мне на карту.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику... Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
8: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
7: Юра Борисов, Иван Янковский.
9: Ты что думаешь, я испугался?
10: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
7: Битва моторов. Уже в кино. 12+.

0: Юмор ФМ. Выходные. Вечер. Танцуют все. Какой такой диджей? Бабушка Рожков наш диджей.
1: У меня соседи совсем с ума сошли. 3 часа ночи, а они по батареям долбят. Вот хорошо, что я не сплю. Сижу, на гармошке играю.
0: Танцую все на Юмор-ФМ.
1: Сейчас как тряхну вам тут стариной. Мало не покажется.

0: Танцуют все, шутит бабушка Рожков.
1: Хорошее все-таки вот это имя Изяслав. Когда надо Изя, а когда не надо Слава.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один супер цены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: тусуют все на Юмор ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Продолжаем наши танцы. Ловить

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: На передаче «Поле чудес» вздувшаяся банка с огурцами, стоявшая на барабане, полчаса держала в страхе первую тройку игроков.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: шутит бабушка Рожков.
1: А только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: А наш следующий трек прозвучит для всех работников сферы ЖКХ.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
2: Реклама. Думали, вафли – это только к чаю?
3: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от Чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
4: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
6: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Встречайте, диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Поставь мою любимую кассету
0: на Юмор ФМ.
2: Покряхтим, похрустим, поскрипим и потанцуем. Юмор ФМ, зажигай.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: На полочке в ванной у депутата два шампуня против перхоти, три шампуня за и один шампунь воздержался.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: Снежинске 20 часов.
1: Вечер. Танцуют все. Танцует даже бабушка.
2: Бабушка Рожков.
3: А граждане, а вы тоже замечали, что в слове «запой» есть что-то музыкальное?
1: Танцуют все на Юмор-ФМ.
3: Вы у меня еще попляшете. Это я вам гарантирую.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: И жили они долго и счастливо. 3 года счастливо, 57 долго.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Юмор ФМ. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Эх, молодежь, это ж вам не лезгинка и не твист. Это контемпт. Короче, делай как я.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Как прошли мои выходные? Темно, светло. Темно, светло. Понедельник.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Празднуем день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Вот вам сказка. Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака. И стала Елена Дурак.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Бабушка Рожков.
1: А сейчас дамы приглашают кавалеров, а бабушки дедушек. Дед, иди сюда.

0: танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Воистину говорю, проще найти разумных соседей по вселенной, чем по лестничной площадке.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chelinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
4: Реклама.
5: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
6: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Танцуют все на Юмор-ФМ. С нами диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Разрешите представиться. Тиесто Полокенфольдовна Дэвидгетова. Диджей-инструктор высшей категории. Наши треки на вашей дискотеке. Кушать и слушать подано.

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Представьте себе, выпивший самки богомола даже некому позвонить.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: Реклама.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
0: Юмор ФМ. Шутки

Больше, больше ты не моя подруга, мне пора. Дует ветер с юга, в Сент-Тропе. Убегаю, убегаю, Портофино, чужой мужчина.

0: Снежинске 21 час.
1: Танцую все за диджейским пультом. Бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать. Ну не понимаю. А попеть, а потанцевать, а как следует опозориться.
1: Танцую все на Юмор ФМ.
2: Поздравляю! Вы в танцах!

0: Танцуют все! Шутит бабушка Рожков.
1: Я сама, конечно, не видела, но говорят, что пухленькие стриптизерши немного перегибают палку.
0: Юмор FM. Танцуют все!

0: Поют все. Пластинки крутит бабушка Рожков.
1: А вот хороший человек посидит.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Граждане, Минздрав в очередной раз предупреждает: нет денег — не болей.
0: Юмор ФМ. Танцуют все.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Одна маленькая девочка так сильно раскачалась на качельках, что увидела, почему родители отправили ее погулять.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: встречайте, диджей Рожков, бабушка Рожков.
1: Поставь мою любимую кассету
0: на Юмор ФМ.
2: Молодой человек, потанцуйте же со мной. Эй, ты куда пошел? Игорь, повернись, я все прощу.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка.

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе «Недостатки» было указано: плохо кушает.
0: Юмор FM. Танцуют все.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
2: А бывает бесплатно, да еще и быстро. Да, в «Мир масел» замена масла в двигателе абсолютно бесплатна, а по времени займет не больше 20 минут. Записаться онлайн, узнать о стоимости обслуживания и найти ближайшую станцию можете на сайте или по телефону 701-2001. Условия акции уточняйте у менеджеров сети автоцентров «Мир масел».
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 14.

0: FM. Танцуют все. Диджей Рожков. Бабушка Рожков.
1: Да кто тебя так танцевать-то учил, внучок? Вот, смотри, как

0: Танцуют все. Шутит бабушка Рожков.
1: Внучок, запомни, черепашкам, чтобы появилось потомство, надо отложить яйца, а тебе надо отложить планшет.
0: Юмор FM. Танцуют все.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: очаровательная Дарья Сагалова.
1: Привет, друзья! Я Дарья Сагалова, рядом со мной мой котик.
2: Всем мой фирменный мяу.
1: А значит, пора начинать Юмор ФМ Чарт. Сегодня слушаем лучшие песни недели и проверяем вашу интуицию необычными новостями. Почти все мы придумали, но одна оказалась чистой правдой. Постарайтесь ее вычислить, а в финале сверим ответы. Поехали!
2: Газ в пол!
0: Юмор ФМ Чарт с Дарьей Сагаловой на Юмор ФМ.
1: В модном московском рекламном агентстве шеф поручил внедрить в работу искусственный интеллект. И первой задачей ИИ было выявить самых неэффективных сотрудников. Нейросеть проанализировала работу коллектива и пришла к выводу, что хуже всех работает сам шеф. В результате уволили айтишника, отвечающего за внедрение ИИ.
2: Очень похоже на правду.
1: Ну а мы, наконец, открываем наш хит-парад. На 10-м месте сегодня звонкий с треком «Красота». Котик, врубай.
0: Юмор ФМ Чарт. 10-е место.

0: чарт. С Дарьей Сагаловой на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые поделились новым наблюдением за жизнью животных. Оказывается, у кротов тоже есть свой погребальный обряд. Когда один из сородичей умирает, остальные торжественно выносят его на поверхность. Ну а мы движемся дальше. На 9-й строчке нашего чарта «Добро» с треком «На счастье». Котик, врубай.
2: Врубай, она полная.
0: Юмор-ФМ-чарт. 9-е место.

0: Юмор ФМ чарт с Дарьей Сагаловой на Юмор ФМ.
1: Друзья, ну что, как дела? Двигаемся дальше, а на очереди у нас очередная новость. Психологи выяснили, что есть простой способ сделать утренний кофе гораздо вкуснее. Для этого не нужны ни дорогие зерна, ни модная кофемашина. Достаточно, чтобы пока вы его пьете, с вами просто никто не разговаривал.
2: Особенно в понедельник.
1: А мы продолжаем. На восьмом месте Вика Дайнеко с песней «Нормально». Котик, врубай.
2: Я еще не выпил кофе.
0: Юмор ФМ чарт. Восьмое место.

0: Чарт с Дарьей Сагаловой на Юмор-ФМ.
1: Ну что, пришло время проводить тех, кто на этой неделе покидает наш чарт. Анна Немченко с треком «По городам» долго держалась среди лидеров, но в этот раз неожиданно выпала из десятки. Ничего, ждем обратно. По городам, дам, дам. Вместе с ней чарт покидают Нюша с «Полароидом». И Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». Давай не ждать. Так что не забывайте голосовать за любимые треки, чтобы они оставались в нашем чарте. А мы идем дальше. На 7-м месте «Галибри» и «Любовь по беспределу». Котик, врубай!
0: Юмор-ФМ чарт. 7-е место.

0: чарт. С Дарьей Сагаловой на Юмор ФМ.
1: А мы продолжаем подниматься все выше и выше по нашему чарту. Впереди еще много интересного, а пока к новостям из мира эзотерики. В Петербурге изрядно выпивший экстрасенс после корпоратива

0: FM-чарт. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: В эфире Юмор-ФМ Чарт с Дарьей Сагаловой.
1: Тем временем новости российского автопрома. Следователи собирались завести уголовное дело на директора одного отечественного автозавода, но дело так и не завелось. А мы продолжаем наш чарт. На 5-м месте «Тестостерон» с треком «В белое». Котик, врубай.
0: Юмор-ФМ Чарт. 5-е место.

0: веселые шутки и самые популярные песни. Юмор ФМ Чарт. Ведущая очаровательная Дарья Сагалова.
1: Ученые выяснили, что разговоры с домашними животными полезны для психического здоровья. Причем неважно, сюсюкаетесь вы с питомцем или подробно рассказываете ему, как прошел ваш день. Такие беседы помогают снять напряжение и получить эмоциональную поддержку. Так что, котик, все это время я не просто разговаривала с тобой, я заботилась о своем психическом здоровье.
2: Наверное, поэтому я уже хочу спать.
1: Ну а мы продолжаем наш чарт. На четвертом месте группа «Винтаж» с песней «Манго». Котик, ты знаешь, что делать?
0: Юмор ФМ Чарт. Четвертое место.
3: Прям

0: Шагаловой на Юмор-ФМ.
1: Австралийские ученые предложили необычный способ предупреждать людей о приближении акул. На хищников хотят устанавливать специальные датчики, которые при появлении человека будут включать ту самую тревожную музыку из фильма «Челюсти». По мнению разработчиков, так у отдыхающих появится шанс вовремя понять, что ситуация становится подозрительной.
2: И почувствовать себя героем фильма ужасов.
1: Ну а мы добрались до тройки лидеров. Бронза этой недели достается группе «Рефлекс» с треком «Художник». Котик, врубай.
0: Юмор-ФМ-чарт. Третье место.

0: В эфире Юмор-ФМ Чарт с Дарьей Сагаловой.
1: А теперь давайте быстро пробежимся по нашему чарту и вспомним, кто где расположился на этой неделе. Десятку открывает «Звонкий» с треком «Красота». На 9-м месте «Добро» и «На счастье».
2: На счастье.
1: 8-я строчка у Вики Дайнека с песней «Нормально». А на 7-м месте «Галибри» и «Любовь по беспределу». 6-е место занимает Ани Лорак с песней «Обожаю». На 5-й строчке «Тестостерон» в «Белое». На 4-й «Винтаж» и «Манго». Бронза недели у «Рефлекс» с песней «Художник». Ну а на 2-м месте Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно». Котик, пожалуйста.
0: Юмор ФМ Чарт. 2-е место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Юмор ФМ чарт с Дарьей Сагаловой на Юмор ФМ.
1: В Омске установлен рекорд на самое длинное голосовое сообщение. 7 часов 38 минут. Автором послания стала девушка, которая пыталась объяснить подруге, почему снова сошлась с бывшим. Подруга, к слову, сообщение прослушала и ответила многозначным. Ок.
2: Классика.
1: Ну что, друзья, а теперь главный момент нашего чарта. Мы добрались до самой вершины. Первое место на этой неделе занимает Ольга Бузова с треком «Раненые раны». Ольга, поздравляем. Котик, врубай победителя.
2: Оля, полный вперед.
0: Юмор ФМ чарт. Первое

0: Чарт. Ведущая очаровательная Дарья Сагалова.
1: Ну что, друзья, мы почти закончили, а значит, пора раскрывать карты. Правдивой сегодня оказалась новость о том, что разговоры с домашними животными помогают снять стресс и получить эмоциональную поддержку. Так что, котик, наши беседы теперь официально полезны.
2: Ладно, я понял.
1: А на сегодня все. С вами была Дарья Сагалова и мой пушистый соведущий.
2: Всем чао и отличных выходных.
1: Слушайте Юмор-ФМ и до встречи в нашем чарте.
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор-ФМ-чарт с Дарьей Сагаловой.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия. Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамбул. Имя?
5: Степан.
4: Степан?
5: Степан.
4: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
5: На виолончели.
4: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
5: Аполлинарьевич.
4: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
5: В Химках.
4: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
6: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
7: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
8: Молилась, и поставь в холодильник.
7: Как на работе?
8: Крамаренко уволили.
7: Крамаренко!
8: Отелло! А? Задуши меня!
7: В час ночи.
8: Да, задуши.
7: Да прекрати, детей разбудим.
8: Да они уже взрослые, все поймут.
7: Давай на выходных, а?
8: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
7: Ну, мавр вроде.
8: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
7: Вы души, а я не буду, ясно?
8: Будешь.
7: Нет, я сказал.
8: Отелло,
7: да,
8: души.
6: А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
7: Слава Богу! Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
4: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так. Так, давайте я.
4: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прямо мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
5: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
5: Давай, Лен.
3: Давай.
4: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: Отказаться выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
2: Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
3: Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания пропал?
1: После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет. Без физической близости.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения, скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил, теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем воскресенья в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, переходим на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.
1: Юмор ФМ.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите отвечать, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша. Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный. У меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии просто делают музыку погромче.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
3: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
2: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
4: Записывай! ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн! Услуг

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
4: Бастирка, поглажка, умеем еще. Ковер выбивай к там, кого надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации, если вдруг что. Пищи и звони, брат, все сделаю.
3: Магия чистоты для всех и каждого.
5: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя: махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
3: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
6: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
3: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.
1: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефоны и мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: На Челябинском тракторном заводе у рабочих была гайка на 12, ключ на 11 и железная сила воли.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Я недавно объявление прочитал. Написано: центр белой магии, лечение косоглазия. Нет, что-то я путаю это. А, снятие глаза. Опять что-то. А, понял. Снятие с глаза. С одного. А, нет, самое главное забыл. Там написано было: присушка любимых по фотографии. Я серьезно говорю, я сразу клюнул. Я так подумал, может быть, Зинка моя все-таки меня присушила. Потому что, серьезно, вот живем 3 года, а я ей ни разу не изменял почти. Серьезно. Да я серьезно, я... И главное, сохну натурально. Вот. Раньше весил ровно 99 килограмм. Сейчас неровно 99. И я подумал, может быть, действительно что-то такое происходит. И побежал в этот центр магии белый. Прибегаю, очередь огромная стоит. Человека 3 стоит. Такие женщины все. Все женщины и с фотками ждут. Одна прямо пачку держит фоток. Видно, хочет много мужиков присушить. Много. Моя очередь наступила. Вхожу. За словом, колдунья сидит с таким штобелем огромным. Ну, тут на нее посмотришь, от одного вида все отсохнет. Она меня спрашивает: фотку принесли? Кому присушивать будем? И фотографию. Бах. Она лет на фотографию. Говорит: молодой человек, фотография у вас семейная? Я говорю: что семейная? Посередине. Зинка моя любимая жена. А это родня из Нижнего Тагила. Сушите Зинку. Она говорит: платите деньги. Я побежал. Раз. Все деньги. Вот что были. Даже талоны вот это на трамвай. И домой. Открывается дверь. Зинка стоит. Вся причесанная. В новом платье на босу ногу. И меня обняла так засос. И говорит: заходи. И вперед побежала. Я говорю: сейчас. И думаю, сейчас войду. А там стол накрытый. Постель расстеленная. Вхожу. Зинка посреди комнаты сидит. Красивая собака. А вокруг нее вся родня из Нижнего Тагила. 18,5 человек. С половиной это дядя ее полуумный. И все меня любят. Все 364 дня. И присушены к моей однокомнатной квартире. И я их отсушил бы, конечно, в гостиницу. Да не могу, потому что все деньги потратил. А зарплату за прошлый месяц дадут только в следующем году. И подумал я: граждане, все-таки белая магия, дело темное. Я на себе испытал.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Может, но почему-то не хочет.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» – спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака, солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» – спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» – сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Комариха укусила алкоголика и битых 2 часа рассказывала ему про своего бывшего.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Алло. Не, спасибо, не надо. Да понятно, что маленький процент, но я ж не спрашивал. Нет. Да ты слышишь или нет? Меня деградант конченый. Ну, я пытался вежливо. Но вам как будто бы доплачивают, если вам грубят. Все, до свидания. Наконец-то поняли. Ага.
3: Валера, привет. Слушай, я сейчас шла по торговому центру, мне дали духи понюхать. Валера, это был просто запах мечты. Я влюбилась, короче, я не удержалась и купила. Понюхай, какие классные, понюхай.
2: О, супер, супер. Да? Конечно, Кать, конечно, ты не удержалась и купила. А знаешь, почему они тебе понравились? Потому что ты их нюхала в торговом центре, Кать. Где, с одной стороны, от туалетов фонит, с другой, мексиканская и вьетнамская кухня вытяжку пыхтят, которая не то что не справляется, она еще с парковки своими запахами угощает.
3: Да не ругайся, Валера, я купила по скидке. Там просто надо было оформить скидочную карту, я заполнила анкеты на всех членов семьи, и очень быстренько мне все сделали.
2: Катюх, не кажется тебе неравнозначный маленько обмен? Вся информация о семье на вкусненький запах.
3: Что?
2: Ну ничего, ты этот номер наш оставляешь везде, где можно. Мне сегодня откуда только не звонили. И юридические услуги, карате онлайн, депиляция бикини, гаражный кооператив. Они вообще не отдупляют, что я за человек, что от меня ждать. О, еще одни. Алло? Что, клиника мануальной терапии? Не хочу ли я пройти обследование? Да, конечно, хочу, конечно, да. Когда-то вы должны были попасть, и вы попали, представляете? Да, серьезно, хочу. Из симптомов у меня, смотрите, я придурочный долбанавт, который сам не может найти клинику в интернете, представляете? Да, да, до свидания, до свидания.
3: Валера, а что ты психуешь? Просто не бери с незнакомых номеров и все.
2: А, да, это можно, Кать. Единственное, с незнакомых номеров могут по работе звонить. Видишь, какая работа. Но ты не бери в голову. Это, знаешь, вот я не считаю кэшбэк своей зарплатой, вот чтобы ты понимала. Да и ладно ты телефон, ты же еще везде этот, почту нашу оставляешь.
3: И что?
2: Ничего.
3: На почту приходят индивидуальные предложения именно по моим интересам.
2: Почему они мне приходят, Кать? Я открыл недавно ящик, там 22 708 непрочитанных писем от Ле Моды. Кать, а я вообще не модник. Ты знаешь, я штаны ношу так, чтоб в дурку не забрали. 22 тысячи непрочитанных писем. Это что за переписка с умершим родственником? Серьезно.
3: Валер, это робот отсылает, ты что?
2: Так мне жалко этого бедолагу. Про остальных роботов фильмы снимают. Они там человечество порабощают. Это гнида офисная просто сидит. Скидки на Уги рассылает. Так это самый страшный робот. Он вот так затрахается в офисе, выйдет на улицу, как начнет всех крошить. И выживут только те, кто в угах.
3: Ой. Валер, ты так рассуждаешь, как будто реклама вот только сейчас появилась. Она вообще всю жизнь была.
2: Ту рекламу любили, ее там друг другу пересказывали. Она прикольная была. Можно было как? В жизни прикалываться. Ты такой бухаешь, и все такие: а ты налей и отойди. Или кто едет к бабам? Петя, Вася и Сережа тоже. Душа была. Сейчас, секунду. Алло. Микрозелень? Ну, конечно, интересует. Конечно. Адрес говорите, адрес. Все, я выезжаю, да.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, убедительная просьба: прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Сызрань.

0: Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: Угарный папа.
0: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
1: Угарный папа.
0: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа». «Ну так». «А та полная брюнетка?» «Любовница главного бухгалтера». «Ну понятно». «А в желтом платье вот это в цветочек?» «Любовница начальника отдела». «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница». Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!» Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке. «Мойша, куда вы так бежите?»
3: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
2: «Так вы же живете в другую сторону».
3: «Нет, туда я уже не донесу».
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?» «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
3: «Ну, я хочу скромно».
2: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
3: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И все для людей в этом выпуске хороших новостей. Из Москвы в Карелию решено запустить СПА-поезд. Настоящий поезд со встроенной сауной, который будет работать с 9 по 31 октября. Работать банька будет и в пути, и на стоянках. Сеанс длится 90 минут. Стоимость всего лишь 2700 рублей за человека. Включены халат, простыня, полотенце и тапочки. А из ресторана можно и еду заказать. Поездка длится 2 дня и 3 ночи, так что попариться успеете. В двух столицах, Москве и Петербурге, в октябре проведут иммерсивные ужины по Гарри Поттеру. Суть в том, что фильм показывают на большом экране, а гости ресторана в этот момент едят те самые блюда, которыми угощаются юные волшебники в кино. От торта Хагрида до тыквенных пирогов и сливочного пива. При этом все места забронированы уже почти на 2 недели вперед. На всякий случай напомню, что там в кино еще и конфетки со вкусом ушной серы были. Это, наверное, на десерт?
1: Хорошие новости!
0: В России запускают международный гастропроект «From Russia with Taste». Цель – показать иностранным шефам, что российская кухня – это не только борщ и блины, но и строганина и буузы. На платформе соберут истории блюд, рецепты, комментарии российских шеф-поваров и рестораны по всему миру, где это уже все можно попробовать. Сайт переведут на 20 языков. Плюс шеф-повара и туристы смогут отправиться в гастротуры по Москве, Петербургу, Казани, Сочи и Владивостоку. Это будет большой и вкусный ликбез по российской кухне. Я, конечно, не шеф-повар, но в гастротур поехала бы. А вы? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем в понедельник в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ой, фу, как отвратительно! Уберите это от меня! Что вообще за гадость такая? А, это моя работа!

тебя, нет меня.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда приезжают мои друзья из Прибалтики, они больше всего дивятся названием магазинов, фирм. Там это уже невозможно. Там Евросоюз, там формат мышления, там нет этой фантазии. Там не могут магазин ковров назвать топой по-хорошему. А магазин назвать «Мир кресел и стульев». Ужасен мир, в котором одни кресла и стулья. И причем называется магазин «Мякиш». На выезде из Москвы маленькая будка собачья, бутик собачий такой. Стоит, называется, наверху написано «Еврик». Магазин мужской одежды. Мужской «Руслан и Людмила». Пивная «Фонтан», не дай бог туда вечером зайти. Магазин детской обуви «Тысяча и одна туфелька». Магазин модной одежды. Почему он называется H2SO4? Это... Причем входишь в магазин, там слоган «Попробуй вкус жизни». В центре Питера магазин с огромной вывеской «Салон сантехники Папа Карло». Это чего, унитазы деревянные делают? Боулинг-клуб «Кидалово». Ларек. Написано «Вино, водка, творог». Вот сочетание российское. Летнее кафе «Реальная поляна». Японская харчевня в Подмосковье есть. Называется «Три верблюда». Вообще все, башню снесло у русского населения. Ресторан «Второе дыхание». Ресторан «Стелька». Ресторан в Ржеве. «Ржевитянка». О, ржа стоит, наверное. Кабак в Подмосковье называется «Сто девчонок и все без печенок». Магазин, дорогой ресторан в Москве на витрине написано в окне этого ресторана зазывалка такая. «Наш повар готовит прямо на ваших глазах». Это садист, а не повар. Только в России в зоопарке можно было написать «Поит медведя спиртными напитками запрещено». Продуктовый универсам дословно написано «Супер предложение». Купить 4 бутылки водки «Славянская» и получи в подарок скворечник. Это как это? Как это связано? Недалеко от Кирова есть придорожная забегаловка. Называется «Бар-кафешка ДТПшка». В Москве был ресторан «Япошка». Японцы попросили, чтобы им перевели, что такое «Япошка». Им перевели, они судебное дело назначили. И теперь «Япоша» называется этот ресторан. «Конфеты» называются. Почему? Кот Базилио. На фантиках кот с табличкой «Помогите слепому». Блюдо рагу из поросячьих ушек с хреном называется в ресторане «Невезучий фунтик». Я, это есть невозможно. Фунтик, ушки обрезали. Крем от морщин, антишарпей. А детские игрушки, ценники. Смотрели в детском мире? Не дай бог на ночь посмотрел. Очень заводная мышка. Крыса самозаводящаяся. Что не крыша, что не урод, то урод какой-то. Монстр, покемон пикающий. Телепузик ходячий, в скобках, хромает. Да, игрушка-скелет-конфета, это вообще. Дерни за головушку, и он откроет тебе леденец. То есть, это для кунсткамеры. Представляете, ребенок за головочку, оттуда леденец выскочит. Игрушка Винни-Пух, слегка ободранный по краям, так слегка. Кукла Барби с ногой-трансформером. Буратино, в скобках, нос мягкий, вот так вот. Я не знаю, что это значит. Другой Буратино ценник. Буратино безопасный. Мамонт голубой. Поняли, что мамонты вымерли? Вот так вот. Золушка в скобках. Мальчик.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У нас у математиков в постели только две позы. Ты либо в числителе, либо в знаменателе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
2: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
3: Задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
4: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
5: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
3: Представляешь? Ну ты прикинь.
4: Бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
2: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка — это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
4: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь. Там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
2: Да нет, их много есть.
4: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам. Я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Ишь, ты придумала себе, блин, вопросик. Каши не сваришь.
2: Но
4: давай.
2: Вот есть работа, не волк в лес не убежит. Вот такая, например.
4: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
2: Ну, подходит, кстати.
4: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
2: Но это же мудрость.
4: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
2: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
4: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
6: Вы что-то хотели?
4: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. С вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
6: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
4: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
6: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
4: Чего?
6: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по-волчьи выть. Да?
4: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
6: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
4: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
6: Волков боятся в лес не ходить.
4: Я тебя сейчас уничтожу, вообще к чертовой матери.
6: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
4: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
6: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
4: Точно рыбку, Кать?
6: Точно.
4: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
6: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
4: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
6: Азамат Тахирович, а может вам просто не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
4: Давай.
2: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
7: Стал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

казалось, больше не влюблюсь, но снова полюбила. Я с тобой абсолютно тотально всех забила. До тебя у меня как

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мужики в поликлинике делятся на две категории: привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет ни стыда, ни совести.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. А у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться Камасутрой. Так появилась йога.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
3: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
4: И чё, кто победил?
3: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
4: А это же все по телеку покажут же, да?
3: Где покажут?
4: По телеку.
3: Ну да, по телеку.
4: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
3: Ну что, давайте познакомимся поближе.
5: Чоп-чоп.
3: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
6: Не знаю, я такую водку не пробовал.
3: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
6: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
3: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Зима близко, и об этом в хороших новостях. Опрос показал, что больше половины сограждан с удовольствием жили бы как перелетные птицы, то есть улетали бы на холодное время в теплые края. Каждый пятый хотел бы уехать, но денег нет. 16% не могут бросить учебу, а 38% опрошенных признаются, что быстро затаскуют по березкам и родным лицам. Ми-ми-ми, ну какие же мы все-таки любители березок? Нумерологи считают, что елку следует ставить уже в октябре. Они определили удачные даты для исполнения конкретных желаний. Например, новогоднее дерево, наряженное в первую неделю октября, по словам специалистов, обещает крупную покупку. А вот если поставить елочку с 15 по 21 октября, то в семье точно будет пополнение. Ну, теперь понятно, зачем в Москве в прошлом году наряжали елки с 15 октября. Хотят, чтобы москвичей было еще больше. Кстати, в «Максе юмора» обсуждаем, когда ставить елку и стоит ли верить нумерологам. Заходите.
0: Хорошие новости.
1: От мистики к космосу. До Нового года можно будет любоваться на Сатурн. Его будет видно невооруженным глазом. Ученый-астроном Олег Угольников говорит, что это яркая желтоватая звезда с ровным светом без мерцания. Не перепутайте с другими желтоватыми звездами. В этом году Сатурн разворачивается к нам кольцами. Рассмотреть их и несколько самых крупных спутников планеты удастся даже в небольшой телескоп. Внимание, вопрос. У кого есть телескоп взаймы? Хочу поискать на Сатурне хорошие новости. Вдруг есть что? Я, Юлия Деточкина, в любом случае скоро вернусь. С телескопом или без. Не расходитесь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нет, не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А когда наши попадают за границу, ну все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенные дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит: наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит: слышь, что-то я не верю. Тот говорит: ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит: да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит: а что вы с ними делали? Они говорят: да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит: посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит: скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят: сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано: часы не варить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После свадьбы Антон открыл для себя много нового. Вот, например, он и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, вступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, женский полдень. На воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите звездоглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся, 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся, засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа, не подходим, не стесняемся, напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста, для вас уникальнейший караоке, что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения, я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке, для вас установлен, да.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Холодный ветер с дождем, хочу

0: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
1: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит. Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
0: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
1: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
2: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
3: На Юмор ФМ.
1: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать. Настолько грустно, что аж смешно.
2: Многодетная Марина пять детей растит сама. И хоть отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
1: Готовьтесь. Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста, забывает обо всем.
0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ. Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт,

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным, но вблизи стало заметно, его рука обезображена обручальным кольцом.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык. Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну и что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле. Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же сильный, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Никакая нейронная сеть и никакое и...

этот воздух, как воды густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: «Сатья отвечает».
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен Гамадрилов в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21, в отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну, чудо! Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске три мужчины накреативили, но кому-то слава и деньги, а кому-то тюрьма. Итак, рассказываю. Актер Сильвестр Сталлоне признался, что хотел купить первый фильм про Рэмбо, чтобы сжечь его. «Когда мы впервые увидели фильм в черновом монтаже, моего агента стошнило», — говорит Слай. «Настолько все было ужасно. Кажется, я был 11-м актером, которому предложили эту роль. Никто не хотел за нее браться. Все было настолько плохо, что я даже пытался выкупить права, чтобы просто это сжечь», — признался Сильвестр. В итоге на монтаже из 3 часов сделали 90 минут. И нормально получилось. А Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро и Майкл Дуглас могли бы быть Рэмбами, но отказались. Зря. Один энтузиаст из Штатов, который работает школьным географом, создал сайт «Земля снов». Это интерактивная карта, на которой размещены сны реальных людей со всей планеты. Выглядит «Земля снов» как глобус, на котором расположены светящиеся точки. Каждая – реальный сюжет сна отдельного человека. И любой желающий может анонимно отправить свой сон через форму на сайте. Вообще идея хорошая. Можно зайти и прочитать, что снится твоему соседу снизу. Возможно, ему снится, что над ним в квартире поселился табун лошадей. А вот деятелю из Сингапура может грозить заключение. Мужик решил пошутить над своим коллегой, нарисовал с помощью нейросети крокодила в местном водохранилище и показал ему. Наврал, что сам сфоткал. Коллега тут же позвонил в полицию. Власти закрыли водоем и 2 дня искали несуществующего крокодила. Пошутил так, что теперь стало не до шуток. Осторожнее с коллегами, ребят. Они могут оказаться слишком доверчивыми. Еще больше хороших новостей ищите на сайте веселойрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Марков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане пассажиры, экипаж нашего авиалайнера прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мути, и встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь постав держит? Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила, не толстая ли она?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
3: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
2: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
4: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
5: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
4: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
5: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
4: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
5: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен, на любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
4: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. Точка чушь.
6: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
7: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
6: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
8: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
6: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
8: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
7: Ну, во-первых, это красиво.
8: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
9: Дымовуха!
6: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
8: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
10: Вы любите выпить, а выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
11: Новая социальная сеть 300 грамм. Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
12: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
10: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
11: О, звучит как тост.
12: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
10: 300 грамм.
11: 300 грамм.
10: Наливам и выпивам.
0: На Юмор ФМ.

0: Они снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда картой расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательней, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии было бы довольно глупо. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять, серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.
0: Это большой стендап. На Юмор

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена заглянула в мои социальные сети и попросила удалить из друзей 215 двоюродных сестер.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я хочу вам рассказать короткую историю. 4 выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, они немедленно зачехлили инструменты и помчались. 4 выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Конингисер. Вот такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серп и молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал: «Сегодня обеденного перерыва не будет, мы идем в красный уголок слушать камерную музыку». Один из рабочих сказал: «Михалыч, ты чего, ослаб, что ли? Какая камерная музыка? У нас пиво, домино, ты чего?» Но мастер настаивал на своем. Он говорил: «Никакого пива, никакого домино, все идем в красный уголок слушать симфоническую музыку». И один рабочий совершенно искренне сказал: «Нахер она нужна?» То есть они пришли уже заряженные на встречу с прекрасным. И когда появились братья-славяне, причем не какие-то безвестные, нет, каждый был представлен пофамильно. Народ обалдел. Они ж таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали: ну, кликухи какие-то. Они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал: «Да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии». И они уже приготовились. Но самое главное, взяли произведение Антонио

0: Они дальше. И опять. Они звонят. После шестых аплодисментов зритель понял, жиды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну вам же уже похлопали, ну что? Ну валите уже отсюда. Но они были честные. И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале. Никаких аплодисментов. И уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал: «Суки, заканчивайте».
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мытищинские хирурги вместо анестезии просто делают музыку погромче.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и ребята, которые получили свои 15 минут славы. У нас в России нашелся настоящий мегафанат рэпа. Товарищ по имени Александр прошел 110 километров через лес, чтобы попасть на концерт любимого артиста в Томске. Сам Александр живет в другом городе – Асино. Дорога из Асино до клуба в Томске заняла у него сутки. По пути меломану встретились волки и лисы, но он упрямо шел вперед через лес. В итоге меломан получил респект от артиста и аплодисменты зала. Ну а волку – ничего, так и хочется спеть старинную песню. В Штатах обычный водитель грузовика попал со своей работой в музей Нью-Йорка. Джо Маккен 20 лет создавал миниатюрную копию Нью-Йорка прямо в подвале своего дома. Он выложил свою работу в ТикТоке, и так его заметили музейщики. Работа создана из пробки и охватывает 5 районов, а также отдельные локации из Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Длина макета 15 метров. Ну а китаянка по имени Лэн Минхуэй работала сборщицей мусора. Ну а потом начала снимать про свою работу видосики. По стечению обстоятельств, Минхуэй – красивая, высокая, худая девушка. Ее рост 181 сантиметр. И вот ее заметили скауты модельного агентства. Лэн признали прирожденной супермоделью, и в ноябре прошлого года она дебютировала на профессиональном показе. Но с работы мусорщицы она решила не уходить. «Сбор мусора дает мне возможность нормально жить, а моделинг – это мечта», – говорит китаянка. Моя мечта, чтобы хорошие новости были всегда. И уже через час она в очередной раз исполнится. Не переключайтесь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера первый раз села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите».
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите».
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
4: Даже в зеркале разбитом над осколками склонясь в отражении

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг поняли, что жизнь не так уж плоха и в целом налаживается, все, больше не пейте.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных, потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
3: Не та же, да.
2: Значит, где-то там засорчик. Где-то застревает, значит?
3: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это... Привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
2: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N — это находчивость,
3: нет,
2: да?
3: Нет, нет.
2: V я точно не отгадаю.
3: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть.